0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
7: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
6: Что же делать? Где помыться?
7: Мы в холодный не хотим.
6: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
7: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
8: Спортивный комплекс Сокол. Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дэнс лето на рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
6: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56-337-0+.
7: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
8: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
9: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-92.

Dance Radio. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо утро. Максимальное ускорение.

0: утро на рекорде.
1: Ну, здрасте, мы хорошие. 8.10. Утро пятничное, четверговое. 23 июля уже на календаре. Настроение прекрасное. Правда, спать еще немножко хочется. Но ничего, от этого чувства мы сейчас избавимся. У нас 3 часа впереди заряда мощного бодрости. Дофаминчики получим, серотонинчик пойдет. В общем, все будет прекрасно. Пилюля утренняя под названием «Турбоутро» стартует на рекорде. Меня Дима Ланин зовут. Здрасте, мы хорошие. Посмотрим. Давайте, что за день сегодняшний такой. Во-первых, вот сегодня день, праздник у людей, которым я вот честно завидую. Завидую вот белой завистью. И тоже хочу к ним присоединиться уже, видимо, по возрасту. День дачника, ребят, сегодня отмечается повсеместно в нашей стране. Но дача вообще это классно. Ну, обалденно, что у тебя дача есть. Приехал, шашечки пожарил, баньку затопил. Эх, хорошо. Ну, там, конечно, поработать тоже придется, там травку поколоть, полоть что-нибудь, еще поделать. Но, тем не менее, мне кажется, вот все плюсы дачи явно сильнее, чем любые ее минусы. Ладно, сегодня еще и Всемирный день китов и дельфинов, но нам до них далековато, это как и им до нас. День кондитерской посыпки, вот так. День мятного напитка, международный день бла-бла-бла, вот такой вот праздник, пожалуйста, этим мы с вами и занимаемся, ну, собственно. Ну и день заливной тоски. Но без тоски мы точно сегодня обойдемся. Впереди тоска-разгонители. Профессиональные. Тиряки Бойс, Хаят, Трэп, Мафия, Хаус, Фарус и Драйт мы услышим прямо сейчас на рекорде. Полетели.
0: Турбо утро на рекорде.

0: 8.18 на часах. Давайте о дорожной ситуации поговорим, как сообщает нам Яндекс.Карты. 3 балла есть местами затруднения. 8 баллов сейчас мы видим на авиаторов к Октябрьскому мосту. Мичурина к Октябрьскому мосту 5 баллов. Матросова в центр 5 баллов, из центра 4. 4 балла на Копылова в центр. 4 балла на Маркса к БКЗ. И 9 баллов сейчас на мосту 3 семерки в сторону Краза. В обратную сторону Березовки там 6 баллов.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8 утра и 28 минут. Ребята, у нас сегодня трэш-пати. И тема какая остро-социальная у нас сегодня. Алкоголизм. Да, ребята, мы же понимаем, что алкоголизм — это плохо. Естественно, плохо. Есть, конечно, разные версии. Так как Шнуров говорил, да, сколько людей от водки вымерло, а сколько от нее выжило. Но дело-то не в этом. Дело в том, что есть альтернативы прекрасные, замечательные. Можно подобрать. Кто-то спортом занимается, кто-то это хобби себе находит. Вот наш сегодняшний исполнитель решил заменить свое пристрастие к алкоголю на пристрастие к кефиру. Он в нем, кстати, кое-что тоже нашел.

острове выдадут медаль. Вот за эту бифидомораль. Если пить кефир мы только станем, то, глядишь, до пенсии дотянем.

0: утро на рекорде.
1: 8.36 Красноярск, ребята, можно и нужно сыграть в нет, не в бабра, бабра чуть позже. Пресный рекорд укачает, ребята, у нас через мгновение. Здесь, например, танцевальный на кухне наш воображаемый. Сходим, блюдо какое-то приготовим. Угадайте, что это будет за блюдо, пожалуйста. Ужин Максимилинси вам обеспечен. 205-100 ровно 3, номер рекорда. Звонить необходимо сейчас.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: вещает.
1: 8:42 на часах. У нас Захар на линии. Захар, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро.
1: Выспался?
2: Да.
1: Красавчик, красавчик. Слушай, а вот ну, давай так вот такой вопрос. А во сколько ты встаешь обычно? Вот 8:42 сейчас. Как давно ты проснулся?
2: Ну, просыпаюсь в промежутке 7 до 8.
1: С 7 до 8, ну хорошо. Да. А ложишься во сколько?
2: Ну, стараюсь с 11 до 12 где-то.
1: Слушай, ну ты...
2: промежуток.
1: Системный человек, все четко.
2: Ну, это последние 3 года.
1: А, раньше было не так, да?
2: Спал. Конечно, нет.
1: А что случилось с причиной? Почему ты решил наладить режим? Годы идут? Тяжело становится?
2: Годы идут. И самочувствие. Самое первое, чувствуешь себя лучше. А когда ты проснулся в обед, ты уже весь день, грубо говоря, потерял.
1: Ну да, особенно это ощущение, когда тебе за 30 перевали, вот тут начинается веселье. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а вот готовить сам себе ты любишь, умеешь, или у тебя есть специально обученный для этого человек?
2: Нет, я бы сказал 80 на 20.
1: 80 ты любишь или не любишь?
2: Да, 80 люблю. А 20 бывает лень, бывает неохота.
1: Кому бывает не лень? Давай честно. Да? Поэтому 0% осуждения, 100% понимания. Итак, Захар, мы сейчас пойдем с тобой на воображаемую кухню. Я тебе расскажу рецептик одного интересного блюда. Ты мне скажешь, что в итоге у нас получится. Итак, смотри, что мы возьмем. Ну, укроп нам, естественно, понадобится, конечно, как без укропа-то. Соль, вода, растительное масло, сахар, пшеничная мука, дрожжи, сыр адыгейский, яйца сулугуни, сливки. Что мы с этого всего делаем? Значит, для начала приготавливаем начинку, натираем на терке оба вида сыра в миску, вливаем сливки и руками вымешиваем сыр, чтобы он получился однородным. Собственно, туда же ложечку муки нашу, начиночку, добавляем промытую мелко нарубленную зелень и соль, естественно. Да, все, наша начиночка готова. Дальше замешали тесто, взяли, раскатали его. Знаешь, такие вот, овалы, назовем это так, да? Неровно вытянутый круг.
2: Слюнки потекли.
1: Да, смотри, что мы дальше делаем. Пока прибереги слюнки, они потекут дальше. Дальше сверху наши лепешечки наносим нашу сырную начиночку, оставляя небольшие бортики, естественно. Края этих лепешек загибаем, такую придаем форму определенную, да? Ну и, собственно, дальше тесто смазываем взбитым яйцом, поставили разогретую до 220 градусов духовочку на 15 минут. Ну, естественно, достаем из духовочки, не забываем яичко посерединочке разбить. А, и все. Ну, собственно, наше блюдо готово. Тесто, сырочек, яичко.
2: Похоже на хачапури грузинские.
1: А, да, есть прям... Это оно. А сможешь ты мне вот целиком? Хачапури по...
2: По-аджарски.
1: Да ты мой хороший. Да! Есть! Это именно оно. Приятного тебе аппетита. Мы тебя отправляем в баварский ресторан «Максимилианс». Ну и классного тебе дня, Захар.

0: Рядью космическую.
1: Без 10:09 на часах. Давайте посмотрим, что там с погодой за окном сегодня. Плюс 20 сейчас на градуснике. А как сообщает нам Яндекс.Погода, потеплеет до плюс 25. Небольшой дождь мы сегодня с вами ожидаем, но ветер будет западного направления дуть. Слабый, 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Рекорд. Реклама.
5: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
6: Джо Пеши представляет
7: 1 августа
6: культовый фестиваль музыки Sunset. В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер Religion, город Москва.
7: 1 августа
6: Sunset, Бобровый лог, пляжный комплекс Мираж. Для лиц старше 18 лет.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263 88 33.

0: танцевальная. Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде.
2: Продолжаем просыпаться, уже второй час вместе с рекордом. Это турбо-утро на первой танцевальной. Здрасте, мои хорошие, четверг у нас продолжается. Приходим в чувство, приходим в себя, ловим отличное настроение. Пару часиков у нас есть вместе, естественно. В этом часе подумаем о лете. О лете, которое вы должны провести скайпом, с пользой и приятно, загорая, плавая, купаясь. Кого-то отправим в Бархат Парк, пару билетов у нас есть на кону. Прекрасное летнее место. Прежде есть много-много танцевальной классной музыки. Федер, Холли Флейм, Бенни Бенасси, Бобина, Тим Берг, Шаус, Винтаж Калдер, Оливер Три, Робин Шульц. Я могу бесконечно продолжать, но остановимся на Хьюгеле. Moving to the Sun открывает этот час. Ловите.
1: Турбо утро на рекорде.

0: 9.17 на часах. Давайте выйдем на разведку дорожной карты. Что же там в Красноярске происходит? По сообщениям Яндекс.Карты, в нашем городе, в Красноярске сейчас 4 балла. Есть местами затруднения. 4 балла на авиаторов к Октябрьскому мосту. Там же, в сторону Северного. 6 баллов с другой стороны, на правом берегу. На Мичурино, к Октябрьскому мосту 6 баллов, 5 баллов на Партизана Железняка в центр, Матросова из центра 5 баллов, Маркса к Большому концертному залу 4 балла. Сохраняется сложная ситуация на мосту 3 семерки, к разу сейчас 9 баллов, а в сторону Березовки 7 баллов.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Привет, водитель! Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит. Всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105. 226-49-49.
5: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect и Тайгастро. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эва, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect и Тайгастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости на рекорде.
1: Вот с такой новости начнем. Житель Ленинградской области просидел больше суток в дупле старого клёна. Как вы думаете, зачем? А не зачем. 35-летний мужчина залез в дупло высотой около 2 метров, а выбраться просто не смог. Собственно, спасателям пришлось распиливать дерево, чтобы освободить его. Жаль, конечно, клён. Вот такая новость. Арнелла Мутти подала заявление на российское гражданство. Итальянская актриса, известная по фильму «Укрощение строптивого» Челентано, хочет стать россиянкой. Вместе с дочерью они решили официально закрепиться в стране, потому что у них русские корни. «Мы не можем отречься от своего происхождения, от семьи и друзей», объяснила дочь Мутти. Ну, лайк. Едем дальше. Во Вьетнаме золотистый ретривер устроил потоп, спасаясь от жары. Да, пес забрался в растительный канал, чтобы охладиться, и перекрыл поток воды своим телом. Тем временем вода вышла из берегов, затопила улицу, в общем, риск. В общем, целая катастрофа устроилась из-за того, что, ну, вот песику стало жарко. Ладно, едем дальше. Тюменцы жалуются на запах фекалий по всему городу. Жители говорят, что вода пахнет настолько сильно, что ее страшно использовать даже для стирки. В Росводоканале объяснили, из-за дождей в реке Туре упал уровень кислорода. Органика начала разлагаться, отсюда и запах. Обещают, что это временно. Но страшно представить, ходишь по городу, а тут такие ароматы ванили. Ладно, про Саратов поговорим. Там, ребята, в целой области саратовской, на 5 лет запретят продажу вейп. С 1 марта 2027 года по 1 марта 32 в регионе нельзя будет купить ни сами устройства, ни жидкости к ним. Также ведут дополнительные ограничения на продажу табака и никотиносодержащей продукции. Про политику чуть-чуть. Володин предложил отправлять депутатов на военные сборы вместо отпусков. Спикер Госдумы попросил Минобороны проработать этот вопрос, а парламент, по его словам, уже готовит списки участников. Он считает, что после сборов депутаты станут ответственнее относиться к законопроектам об обороне. Политик, принимающий решение от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен, заявил Володин. Ну вот, под эту новость лайк, да. А еще одна новость. Будьте внимательны, следите за собой, ребята, особенно если вы трудоголик. Трудоголизм может отнять до 25 лет жизни. К такому выводу пришли врачи. Постоянные переработки и хронический стресс повышают риск инфаркта и инсульта почти на треть. Если работать в таком режиме годами, то можно не дожить и до пенсии. Ну и еще одна добрая новость. В Мексике сотрудника заправки уволили за то, что он мыл бездомных собак в перерывах. Когда история разлетелась по сети, местные жители устроили бойкот. Владелец потерял так много денег, что продал бизнес. Новый хозяин захотел вернуть парня, но было поздно. Он уже нашел другую работу. За парня можно только порадоваться. Ну, молодец. Надеюсь, мыть собак продолжает. И вот такая новость грустненькая. Российские операторы подняли цены на мобильную связь больше, чем на 10%. Летом тарифы начали дорожать. Оператор объясняет это инфляцией, расходами на сеть и ее улучшением. Говорят, что повышение затронуло в основном старые тарифы, которые давно уже не пересматривали. Ну а ФАС уже заинтересовался этой историей. Так что ФАС, ФАС. Едем дальше. В Мексике мультяшная история. Женщина въехала в стену, приняв нарисованный туннель из Луни Тюнс за настоящий. На стене был изображен тот самый фальшивый проезд из мультфильма про койота и дорожного бегуна. Местная жительница решила, что это реальная дорога, направила машину прямо в стену, ну и доехала ровно, собственно, до стены. Ну и вот такая новость на финалочку. Ипотека в России недоступнее, чем в Европе. Выплачивать ипотеку в российских городах оказалось сложнее, чем даже в Праге или Лиссабоне. В Москве средний ежемесячный платеж составляет 413% от средней зарплаты. В Нижнем Новгороде 381%, а в Санкт-Петербурге 316%. То есть для оплаты ипотеки москвичу в среднем потребовалось бы больше 4 зарплат каждый месяц.

0: 9:37 на часах, ребята. Лето продолжается. И, кстати, осталось сегодня очень много, поэтому торопитесь. Прямо сейчас есть приятность для вас. Два билета в Бархат Парк повялиться на солнышке, принимать солнечные ванны, в аквапарк купаться, в бассейне поплавать. В общем, вся эта возможность для тебя доступна прямо сейчас. 205-100-3. Звони. Впереди игрушка «Бобер допер».
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООН «Стомат Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит Сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрос».
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Так, ну давайте бобра сыграем. У нас Сергей на линии. Сережа, привет.
1: Привет.
0: Доброе утро, Серег. Ну рассказывай, без 15-10, 23 июля, как твое лето проходит? Поделись.
1: Был на Ольхоне.
0: Ох ты! Ты смельчак! Ты поехал на Ольхон! Так, ты смотри, судя по тому, что ты вернулся, значит, и бензин нашел, и все хорошо. У тебя получилось?
1: Да, все здорово.
0: Как тебе впечатление, скажи, вообще об Ольхоне? Вот самое яркое.
1: Незабываемый, всем советую там побывать, посмотреть ночью на звезды. Их столько там много.
0: Ой,
1: невероятное количество, и можно достать рукой, кажется.
0: Слушай, вот прям заразило тебя. Честно, я вот в этом году прям собирался, но что-то побаиваюсь, учитывая всю эту ситуацию. Но раз Сереж говорит, что можно ехать, значит, ребят, можно ехать. Сереж, я тебе предлагаю съездить чуть поближе в Барк-парк, поплавать, позагорать, в аквапарке купаться, побегать, попрыгать. Но есть одно но. Сначала в бобра сыграем, правила простые. Я тебе загадал некого персонажа, что-то с ним происходит. Три слова, каждый объясняет тебе по смыслу. Ну, а ты мне в итоге собираешь все это воедино. Готов?
1: Да.
0: Начнем с нашего главного героя. Кто он? А этот человек, вот знаешь, вот у него, вот все у него получается. Как-то вот в его сторону вот судьба просто благоволит. Само все складывается. Вот, как называют таких людей?
1: Счастливчик.
0: Но это немножко не то. Вот ему всегда и постоянно по любому поводу
1: везет.
0: Да, кто он получается?
1: Везунчик.
0: Что же сделал наш везунчик? Ну, давай по аналогии пойдем. Вот ранетку любишь?
1: Да.
0: Вот ранетка на дереве растет,

0: Тебе, чтобы ее сечь, нужно с ней что сделать?
1: Достать.
0: Ну, вот, почти. Вот, а конкретно с дерева ее нужно?
1: Сорвать.
0: Сорвать. Сорвал наш везунчик. Как ты думаешь, а что сорвал наш везунчик? Куш большой. Почти, почти. Но вот тут слово немножко другое. Вот из казино пришедший. Конечно, да! Везунчик сорвал джекпот. Серега, ты молодец. В каком-то смысле тоже везунчик. И в каком-то смысле джекпот тоже твой. Два билета в Бархат Парк твои. Поэтому ровного тебе загара, Серега.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, классного дня. Мы вместе полетели дальше. Satisfy от Calvin Harris. Послушаем сейчас на рекорде.

0: утро. Включай третью космическую.
1: О погоде давайте быстренько поговорим. Ребят, плюс 21 на термометре, плюс 25 будет днем и небольшой дождь пойдет. Так подсказывает нам Яндекс.Погода. Ветер дует сегодня западный, слабый, 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-43-15.
4: Рекорд. Реклама.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт Вани Дмитриенко. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
4: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. Попутчики.
1: Попутчики.
2: Это попутчики на рекорде. Всем здрасте, мои хорошие. Снова получается быть с вами уже 3 часа. Ренатика, кстати, сегодня, к сожалению, не будет, поэтому, Ренат, там поправляйся, мы тебе большой привет попутчикам передаем. Но, тем не менее, сегодня мы в прекрасной компании. У нас сегодня в гостях начальник отделения технического надзора госавтоинспекции Красноярска Артем Саракаев. Артем, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Приветствую, Артем. У нас тема важная сегодня, правда важная, перевозки. Но вот мы про все поговорим, получается, и про пассажиров, и про грузы, и про особенности, тонкости и так далее. Вот 26-й год, да, у нас все завязано на логистике, и товары, и люди, и мы без транспорта это вообще никуда. И многие, кстати, вот, ну, не знают подробностей, какие вообще требования по обеспечению безопасности обязаны соблюдать юридические лица, физические, возможно, лица, возможно, ИПшники, возможно, для всех, для них разные. Артем, помоги нам в этой теме разобраться.
3: Да, эта тема очень специфическая такая, поэтому не все разбираются в ней, в том числе и те, кто занимается перевозками.
2: Предприниматели, в первую очередь,
3: да. В основном предприниматели. Это будет интересно, скорее всего, для тех, кто перевозит грузы. В основном это, наверное, для малых предприятий, для индивидуальных предпринимателей будет интересно. Почему? Потому что большие предприятия, у них есть в штате специально обученные люди, это специалисты безопасности дорожного движения, которые эту информацию, в принципе, знают.
2: Ну и, собственно, это их ответственность.
3: Да, это их ответственность, они ее знают, они работают с этим. А те люди, у кого нет в штате таких специалистов, естественно, это все возложено на них. То есть они сами это все обеспечивают, регулируют, то есть, и, естественно, несут ответственность за это.
2: Как,
3: потому что законодательство...
2: Незнание закона,
3: да,
2: не освобождает от ответственности. Да.
3: Оно не освобождает от ответственности, и поэтому требования, которые предусмотрены у нас законодательством, они должны, ну, как минимум знать и, ну, как минимум соблюдать их. И, естественно, хотелось бы донести до них вот эти все нюансы. Ну, естественно, все мы обсудить не успеем, то, что предусмотрено законом. Ну, так сказать, хотя бы большую часть.
2: Ну, вот самое главное. Давайте вот начнем с того, что, ну, возьмем условного среднего предпринимателя красноярского, да, занимается там, ну, газельку себе условно купил, занимается. Вот что ему в первую очередь необходимо знать, необходимо быть в курсе, к чему быть готовым?
3: Ну, начнем с того, что у нас... то есть в законодательстве есть такой федеральный закон 196 о безопасности дорожного движения, где прописаны все требования, ну, может, не все, а большая часть требований, которые применяются к юридическим лицам, к индивидуальным предпринимателям. Они в большей степени не отличаются по своим...
2: Ну, по сути.
3: По сути, да.
2: По факту.
3: То есть, что для юридических лиц, что для индивидуальных предпринимателей, в принципе, они одинаковые. То есть, это необходимость выпуска транспортного средства в соответствии с законодательством. То есть, документы необходимые, которые должны быть при перевозке.
2: Это, например, путевой лист обязательно.
3: Да. Ну, опять же,
2: механик должен выпустить автомобиль, по-моему, если не ошибаюсь.
3: Правильно. То есть, ну, это все завязано на путевом листе. То есть, если идет перевозка груза или пассажиров, то есть, должен быть путевой лист, значит, где должна быть отметка контролера технического состояния, который выпустил это транспортное средство в линию. Ну, механик это в простонародье он называется. Механик. Нет такой сейчас.
2: Но мы по-простому.
3: Да, по-простому. Ну да, это будет, как раньше это называлось, механик. Значит, естественно, водитель должен пройти предрейсовый медицинский осмотр, чтобы исключить болезни, чтобы водитель у нас вышел в нормальном состоянии, физическом здоровье, естественно, не было никаких опьянений.
2: Ну, там, кстати, серьезный повод. У меня просто вот отец водитель профессиональный всю жизнь. Там, правда, и на алкоголь, и давление проверяют, чтобы у тебя там сердечко ничего не ёкнуло. То есть прям осмотр действительно серьезный.
3: Ну, опять же, тут тоже все это смотрится, какие перевозки. Естественно, если там просто грузы для себя, для какие-то перевозятся, там такого подхода нет. Он больше, естественно, ответственности, когда это перевозятся люди у нас автобусами, правильно? То есть там последствия могут быть печальные, если что-то произойдет. с таким транспортным средством, потому что перевозка людей, ответственность большая, на водителях лежит. Естественно, к ним, у них не только идет предрейсовый медицинский осмотр, но и послерейсовый у таких водителей происходит. То есть поэтому там строже.
2: Но все-таки разница и ощутимая между тем, если ты перевозишь грузы, грубо говоря, и пассажирские перевозки, ответственность и уровень подготовки абсолютно разный.
3: Естественно, там есть нюансы по подготовке водителей, конечно, по ответственности их.
2: Ну, насколько я помню, тахографы у нас есть такие штуки, которые должны быть оборудованы, ну, по-моему, любой транспорт коммерческий. Сколько там,
3: ну,
2: у нас часов?
3: Там не любой оборудован должен быть. Есть у нас приказ Минтранса 440-й, где прописаны те транспортные средства, кому нужен он, кому не нужен. То есть там есть список определенный, кому, кто находится в исключении. То есть там для юридических лиц, даже для физических лиц он обязателен, этот тахограф. То есть устанавливается он в основном в грузовой транспорт, в автобусы. Опять же, пока у нас на маршрутные автобусы, которые у нас по городу передвигаются, у них пока их нету. То есть там, так сказать, мораторий пока наложен. То есть...
2: Ну, у нас как бы автобусы по городу ночью и не ходят, поэтому водители, ну, все-таки...
3: Подождите, ночью они не ходят, конечно, но есть сроки, то есть часы, когда водитель сколько должен пройти, проехать, управляя, то есть у него есть...
2: А есть регламент, сколько водитель должен поспать? Ну, вот условно, если, да, вот он приезжает с рейса, да, он там в час ночи поставил автобус, грубо говоря, в гараж, а с 6 утра ему нужно выходить, пока он доехал до дома, пока он поспал, ну, там, 3 часа сна, и как будто бы недостаточно.
3: Ну, естественно, сон-то никто не будет
2: контролировать.
3: Но контролировать время отдыха, то есть согласно вот этого приказа, оно контролируется. То есть если водитель, управляющий, значит, грузовым, допустим, транспортом, отработал там 12 часов, из них там из 12 часов управлял, грубо говоря, там 8 часов за рулем он ехал, то есть он завершил свой путь, приехал, выключил автомобиль, значит, он должен отдохнуть до следующего рейса не менее 12 часов.
2: А вот если такая ситуация, ну, допустим, условно какая-то трасса, да, экипаж останавливает, ну, вот, допустим, фура идет, какой-то грузовой автомобиль, и им видят, что водитель по тахографу, ну, больше едет, чем ему положено, да, вот, вот он решил дотянуть до какой-нибудь точки до города, эх, вот доеду, да, и вот решил пойти на риск. Что будет с водителем в этой ситуации?
3: Ну, у нас, во-первых, допускается небольшое превышение, то есть там вот в таких случаях, если он доезжает до места отдыха, то есть там предусмотрены
2: Погрешность.
3: Да, небольшая погрешность. То есть, естественно, если там небольшая погрешность, то, скорее всего, ничего не будет, он доедет до места отдыха и будет отдыхать. Если там уже большое превышение идет, естественно,
2: то
3: там
2: положат
3: уже
2: спать прямо на месте. Прямо на трассе.
3: Ну, протокол точно составят за нарушение режима труда и отдыха. То есть и привлекут к административной ответственности такого водителя. Естественно, там, если вот здесь, опять же, идет ответственность юридических лиц. Если у нас транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, тут будет уже проводиться проверка, сам ли по своей или воле этот водитель нарушил режим труда и отдыха.
2: Ну, то есть важно еще со стороны предпринимателя важно самому контролировать своих водителей, чтобы не превышали ничего. В общем, я, знаете, вот сейчас вот такую классную вывод сделал. Отдыхать очень важно. Ребята, не перетруждайтесь, не забывайте отдыхать. Мы пару треков на рекорде послушаем и скоро вернемся.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: попутчики.
1: Артем Саракаев у нас сегодня в гостях, обсуждаем перевозки людей, бананов, прочих грузов и так далее. Но вот про грузы, Артем, мы поговорили. Давай поговорим про людей, в частности, про детей. Детские перевозки, организованные какие-то выезды, тем более сейчас летний период, кто-то повез группу детей в лагерь, либо еще куда-то. Как здесь обстоят дела? Как правильно перевозить? Какие документы нужно оформлять? Какая вообще ответственность и на ком лежит в этом случае?
2: Ну, по таким перевозкам, конечно, у нас ответственность лежит, можно сказать, на всех.
1: На всех кто, сразу.
2: Кто, да, кто занимается этими перевозками, то есть, во-первых, на организаторе, потому что есть обязанность у организаторов, как это все правильно оформить, естественно, на перевозчике. А тут хотелось бы отметить, что перевозчик в таком случае только юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, никаких физлиц, да, здесь не может быть. Значит, естественно, куча документов, ну, это обывателю, наверное, куча документов, кто занимается, естественно, они все это знают, предусмотрена эта вся процедура у нас постановлением правительства 1527 в настоящий момент, значит, с 1 сентября будет вступить в силу новое постановление, это уже будет 680-е, значит, там, в принципе, больших изменений нету, там только добавилась международная перевозка, ее раньше не было в этом постановлении. Опять же, хотелось бы определиться, что такое организованная перевозка группы детей.
1: Она вот это, у нас, да, важный есть, момент.
2: Есть определение в правилах дорожного движения. Там написано, что перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей. То есть, если у нас, допустим, проходит перевозка менее 8 человек, это не организованная перевозка детей. То есть эти требования не применяются тогда в такой перевозке.
1: А если вот, например, ну, я вспоминаю свои школьные годы, вот класс, да, мы, там, учитель говорит, поехали в музей. И мы вот выходим, и мы дружненько топаем на остановку, залазим вот в обычный маршрут, автобус, и вот нас там 30 человек, вот мы в обычном автобусе, за билетики заплатили все, и поехали в музей. Вот это не считается перевозкой?
2: Ну, исходя из того, что я
1: получается,
2: сейчас
1: не считается.
2: Проговорил, нет, конечно, это не считается, то есть при проезде на маршрутном транспортном средстве, то есть это не будет считаться организованной перевозкой групп детей.
1: Ну, а вот если, допустим, наоборот, спортивная секция, грубо говоря, там, каратисты, дзюдоисты, и вот поехали на сборы, на соревнования. Вот в соседний город, не знаю, с Красноярска, пускай там в Железногорск, например, поехали на соревнования. Вот какие действия в этой ситуации необходимо предпринять, ну, получается, тренеру, да, кто вот организует всю эту поездку?
2: Тут может быть тренер, либо еще какой-то администратор, допустим, этой секции, или, может, клуба чего.
1: Ну, какое-то ответственное лицо.
2: Кто отвечает, да. То есть организатор, в первую очередь, заблаговременно подает уведомление в отдел госавтоинспекции по месту выезда. Угу. Тут основное вот... Нужно понимать, что по месту выезда, потому что, чтобы не было путаницы, чтобы... отдел по месту выезда это проверил все, посмотрел все эти документы. То есть нужно подать именно туда, откуда будут выезжать дети.
1: А это, ну, как вот здесь, Красноярск, да, вот, да. Наш город.
2: Ну, вот
1: у нас один, ну, типа, что вот мы из Красноярска выезжаем, или у нас в каждом районе какие-то свои пункты, куда конкретно подавать? Или мы вот в одно место, на Брянскую, приходим, пишем туда?
2: Не обязательно куда-то приходить. Mm. Есть у нас
1: интернет,
2: да, есть госуслуги. То есть заходим, там есть уведомление, то есть есть сайт госавтоинспекции, там есть ссылка на подачу уведомлений на перевозки детей. То есть туда заходим, заполняем все это. То есть и приезжать не обязательно куда-то. Можно, конечно, и привезти, можно отправить письмом, но нужно просто соблюдать сроки, которые предусмотрены для подачи такого уведомления. То есть у нас на перевозку, которая, допустим, осуществляется в пределах города, это сутки, 24 часа, не позднее.
1: То есть нужно за подать. Сутки нужно,
2: да, за сутки. Падать. Если это междугородняя перевозка, то за 48 суток нужно подать это уведомление, то есть, чтобы его успели обработать. То есть проверить все данные, которые...
1: Не подают. Позднее, чем за двое, то, например, если за неделю подаст, то как бы можно. Все хорошо, без проблем.
2: Да, да, без проблем.
1: А как происходит дальнейший, допустим, поиск подрядчика? Кто будет перевозчиком? Кто организует? Где этих людей искать? И какая в дальнейшем документальная волокита с ними предстоит организатору?
2: Ну, это уже, так сказать, головная боль организатора, кого он найдет, с кем он... будет перевозка детей.
1: Есть у нас в городе какие-то организации, которые вот прямо на этом специализируются, что вот мы перевозим детей, к нам можно обратиться, и все без проблем.
2: Я думаю, что есть.
1: Наверняка имеется.
2: Потому что у нас много организаций, много индивидуальных предпринимателей, которые специализируются на таких перевозках. Они давно этим занимаются, они знают, что нужно собирать, какие документы должны быть при подаче, какие документы должны быть при перевозке в автобусе находиться. То есть их много.
1: Насколько я помню, знаю или слышал, к водителям, которые перевозят детей, вообще какой-то отдельный список требований. Ну, то есть там и опыт, и стаж должен быть. То есть с них больше спрашивают, чем с обычными. Правда это или неправда?
2: Да, конечно. К водителям предъявляются особые требования для перевозки. То есть такие, как, например, наличие категории D не менее 1 года за последние 2. Значит, с ним должен быть проведен предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами по перевозке, значит, автомобильного транспорта, городского, наземного, электрического транспорта. То есть также он не должен привлекаться в течение 1 года до начала этой перевозки к административной ответственности в виде лишения права управления или административного ареста за административное правонарушение в области дорожного движения. Значит, вот такие требования предъявляются к водителю.
1: Так, ну и, пожалуй, важный вопрос. Вот, условно говоря, кто-то организовал, повез детей, где-то что-то вот не досмотрел, где-то какой-то документ не оформил. Какие вообще штрафы, какие санкции за нарушение при перевозке детей, например, ждут организаторов? Что, на что можно напороться?
2: Штрафы предусмотрены за такие нарушения. То есть у нас есть в административном кодексе такая статья, как 12.23. Там несколько частей отнесены непосредственно вот к перевозке именно детей организованной. То есть там уже смотрится по тому, что нарушено, естественно, и привлекаются организаторы, перевозчики. Это уже все получается индивидуально, что нарушено, то зато и привлекают. То есть нет каких-то документов, значит, одна часть вот этой статьи применяется. Нарушены подачи, сроки подачи, значит, там другие санкции применяются.
1: Ну, слушайте, на самом деле радует, что к такому ответственному моменту, как перевозка детей, настолько серьезный контроль, и хочется верить и знать, что наши дети при поиске безопасности. Мы на пару треков прервемся, скоро вернемся, обсудим перевозки других людей, не детей.
0: Попутчики. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
3: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-04-71. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
6: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
7: На бархат-паркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
8: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнип 321-246-8000-56-337-0+.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Про перевозки различных видов людей и не только обсуждаем сегодня с Артемом Сорокаевым. Артем, надо поговорить еще вот про такое явление, как физические лица, которые не оформлены как ИП, но при этом осуществляют деятельность легкового такси, например. Вот таких есть, такие есть, таких много. Какие требования к этим людям?
2: Да, такие есть у нас, их очень много. Сейчас, наверное, больше, наверное, часть такси.
1: Но они это, все... это для людей сейчас это подработка. Грубо говоря, ты вот сидишь на основной работе, да, времена непростые, денег нужно подработать еще. Есть свой личный автомобиль. Ну, вот ты устроился куда-нибудь там, ну, не будем называть агрегаторов, и вот поехал после работы вечером покататься. То есть у тебя вроде бы и машина не такси, да, как бы, и у большинства же лицензии наверняка на эту машину нет. Необходимостью как каждые полгода проходить техосмотр, и в базе она не бьется как такси. Как вот с этими ребятами регулировка происходит?
2: Да, здесь очень большая проблема, кстати, для города с такими вот перевозками, потому что ответственность есть, ее в большей степени водители, которые частники, они не понимают, что там очень много должно быть документов. То есть они фактически те же перевозки, допустим, что и автобусами. Ну, только это легковое такси, там небольшие, так сказать, менее, наверное, требовательно к ним законодательство относится. Что нужно для перевозки легковым такси? Во-первых, эта лицензия должна быть оформлена.
1: Она должна быть обязательно.
2: Да, она должна быть обязательно на, именно на это транспортное средство. То есть его можно проверить, каждое транспортное средство по базе. Оно в общем доступе, это база. То есть в интернете открываешь, забиваешь госномер, и там видно, оформлено либо
1: нет. А вот это одна из причин, почему люди хитрят. Потому что если у тебя личный автомобиль, ты же понимаешь, что ты в какой-то момент времени захочешь его продать, да? И вот тут твоя машина будет биться как такси. И, возможно, ты не ездил на ней как в таксопарке, она не накатывала сотни тысяч километров, а ты вот так вот между работами выезжал на час-два в день покататься, но все, твоя машина такси. Возможно, от этого убегает. Многие водители пытаются как-то схитрить. Есть такой момент?
2: Возможно, есть такой момент, но ответственность-то
1: не снимается.
2: Не снимается с таких водителей. То есть, помимо лицензии на это транспортное средство при перевозке людей, а они перевозят у нас людей, также должен быть путевой лист, например.
1: А, кстати, вот, а кто выдает путевой лист частнику, если ты вот частное лицо?
2: Он должен сам об этом побеспокоиться. Сам себе, он не может выдать его сам себе. То есть, у нас... Для чего путевой лист нужен? Чтобы провести предрейсовый технический осмотр. Кто его проводит у нас? Его проводит у нас контролер технического состояния транспортных
1: Слушайте,
2: средств.
1: Тут интересно, потому что сейчас вот прошу прощения, перебил, вклинись. Есть, был у меня, честно, опыт такой пару лет назад. Думаю, ну вот выйду под таксую, попробую. На своем личном автомобиле, зарегистрировавшись как самозанятый, да, и без проблем, и все, и сел, и поехал, и никаких...
2: Да, здесь в этом направлении сейчас разрешается управлять самозанятым, но ответственность по наличию документов никто не снимает с них.
1: Поэтому... А кто, нет, просто кто будет в этом случае выписывать путевой лист? Если вот ты самозанятый, подтаксовываешь, кому тебе ехать, чтобы тебе выписали путевой лист?
2: Надо, значит, заключать с такими организациями,
1: с кто занимается. С таксопарком договор получается.
2: Да, заключать договора с медицинскими организациями, кто проводит предрейсовые медицинские осмотры. С ними заключать договора, проходить. Допустим, сегодня поехал, прошел, там, я не знаю, сколько там за разовую печать вам за проверку поставили, сколько нужно будет заплатить. Я не думаю, что это так сильно много. То есть, фактически, это возможно все проведение. То есть, договориться, заключить договора официальные, чтобы проходить предрейсовый технический осмотр, медицинский осмотр водителя предрейсовый проходить. И это тогда будет все законно. То есть,
1: А вот есть, ну, мы же люди русские, у нас же смекалка работает, да, я знаю, есть, допустим, такие сервисы, которые как бы, мы якобы, мы не такси, мы вот просто по пути мне вот попутчика подобрал, так называемого, да, то есть ты с человеком незнакомым это приложение нашел, и вот как вот с этими ребятами, вот, грубо говоря, останавливает инспектор, понимает, что, ну, как будто бы человек перевозит другого человека в качестве пассажира, как такси, но вот... Нет ничего, нет ни приложения, никак. Просто вот он едет дальше, и никаких штрафных санкций ему не будет за это.
2: Ну, здесь уже индивидуально инспектора работают в этом направлении. То есть, ну, естественно, каждого же мы не будем останавливать и спрашивать, везет он пассажира за деньги или
1: просто подвозит. А пассажир ли у тебя или тещу повез куда-то?
2: Да, вдруг это теща.
1: Ну, если это теща, то может и инспектор нарваться в этом случае на комментарий.
2: Здесь, естественно, это уже будет подход каждому свой. То есть будет проверяться, что кто кого везет. То есть, естественно, по документы проверяются, смотрятся. Возможно, объяснение с пассажиров, как они едут. Может, они вызвали по приложению такси, может, так остановили. Может, это действительно просто родственник, там, какого-то родственника или знакомого везут. То есть там не будет нарушения. То есть это не такси совсем. Это, ну, больше таких вопросов возникает, когда это частник, у которого цветографии на автомобиле нет. То есть это обычный автомобиль, ничем не отличающийся, да, от остальных. То есть здесь, да, здесь возникает сложность, тут надо проводить проверку, опрашивать.
1: Его нужно еще и вычислить сначала, для того, чтобы понять. Артем, давай еще раз подытожим. Вот ты частное лицо, ты решил заняться пассажирскими перевозками на своем автомобиле. Что необходимо? Лицензия, раз.
2: Да, оформление путевых листов.
1: Путевой лист,
2: проходите, да? Медосмотр. Водителя техосмотр предрейсовый, наличие диагностической карты.
1: Обязательно.
2: Да, подтверждающей о том, что транспортное средство исправно. То есть
1: и опознавательные знаки, я так понимаю, тоже обязательно.
2: Обязательно опознавательные знаки, цветография на автомобиле, то есть шашечки.
1: Вот вопрос. Шашечки на крыше достаточно?
2: Нет.
1: Недостаточно.
2: На автомобиле должна быть цветография, то есть те же шашечки, только на
1: борту.
2: На борту, да.
1: Отлично. Через пару дней вернемся и еще подробности про перевозки обсудим.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: Попутчики.
1: Вот Артем за эфиром пару интересных подробностей сказал, которые, мне кажется, ну, обязательно нужно проговорить в эфире. Вот про детей к детям вернемся. Вот я, например, не знал, что, оказывается, детей нельзя перевозить ночью.
2: Да, действительно, согласно законодательству, ночные перевозки практически запрещены. То есть, в какое время? Это с 23.00 до 6 утра ночное время считается.
1: Но есть исключения?
2: Есть исключения, естественно, есть исключения. То есть, если необходимо довести детей, допустим, в аэропорт, либо на ЖД вокзал, там у нас расписание автобусов, расписание поездов, самолетов, естественно, там надо прибыть к определенному времени. Допускается такая перевозка в ночное время, но она не должна превышать 100 километров.
1: Ну, то есть не дальше 100 километров, да. А еще одна интересная особенность, вот тоже я для себя узнал, что, оказывается, везде, в городе, за городом, если ты перевозишь детей, твое ограничение по скорости...
2: 60 километров в час.
1: И не более.
2: Не более. То есть это все фиксируется. Автобусы у нас оборудованы тахографом. Тахограф пишет скорость. Он калибруется, этот тахограф, поэтому любое превышение при такой перевозке, оно чревато для водителя штрафом административным.
1: А вот со стороны людей, ну, гражданских, домашних, вот едешь ты по трассе, да, грубо говоря, из лагеря, из детского выехало там 2-3 автобуса, они, если больше одного, по-моему, в сопровождении, обязательно должны ехать?
2: Более двух автобусов одновременно. Там идет сопровождение госавтоинспекции. А здесь, кстати, подается заявка на сопровождение за 10 дней в ГАИ. Значит, там уже назначается либо не назначается сопровождение. Если оно назначено, там прибывают экипажи ГАИ и уже сопровождают такую колонну автобусов.
1: А вот тут есть особенность определенная. Ну вот я, представь себе, я вот выехал, еду по трассе и я догоняю колонну. Ну, допустим, 3 автобуса, 2 получается машины, одна впереди колонны, другая замыкающая. Я правильно понимаю, так оно все это выглядит?
2: Да, в основном так.
1: И вот они едут по трассе 60 км в час. А, насколько я знаю, нельзя водителям вклиниваться в колонну. Ну, то есть между автобусами залезать, между машинами. Как вот в этой ситуации будет обычному гражданскому человеку вот, и ехать, пока не появится возможность обогнать?
2: Ну, в таких случаях экипажи, скорее всего, предусматривают остановки, колонны, для того, чтобы пропустить
1: просто транспорт,
2: да, который,

0: скопился за колонной. Для чего такие экипажи сопровождения? Они непосредственно смотрят за безопасностью на дороге, чтобы можно было убрать где-то. Все равно этот маршрут заранее просматривается сотрудниками, в том числе и экипажами. Они знают, где можно остановить эту колонну, чтобы пропустить те транспортные средства, которые скопились за колонной. Ну, естественно, они просто не дадут вклиниться, то есть экипажи, которые сопровождают вклиниться эту колонну, чтобы не нарушить перевозку, чтобы не произошло ДТП.
1: Не дай бог, что не случилось. А вот мы можем поговорить, правда, про ответственных организаторов, кто везет детей, да, про водителей, которые за рулем этих автобусов. А вот как, возможно, даже не дети, а там и товары, и грузы, а вот юридические лица, которые, грубо говоря, вот они наняли этого водителя, да, это их автомобиль. Какую ответственность несут они и вообще чем это чревато для владельцев подобного бизнеса и руководителей?
0: В таких случаях для юрлица там очень много предусмотрено наказаний за нарушение.
1: Ну, то есть, грубо говоря, если накосячил твой водитель на твоей машине, то вместе с ним ответственность все равно понесешь и ты.
0: Не обязательно даже на машине, которая принадлежит юрлицу.
1: Даже так может быть?
0: Да. Угу. Есть такие нюансы, что, допустим, юридическое лицо хочет перевезти свой груз, нанимает физическое лицо,
1: у которого свой автомобиль.
0: Свой автомобиль, неважно, там, допустим, КамАЗ какой-то, там, рефрижератор, нужно перевезти. И они обращаются к нему для перевозки груза своего. Естественно, у водителя этого нету. Не оформлен ни индивидуальный предприниматель, ни юридическое лицо у него не открыто. То есть он частник. Mm-hmm. Юридическое лицо обращается к нему. В этом случае юридическое лицо отвечает полностью за эту перевозку. Все, то есть, негативные моменты ложатся на плечи уже юридического лица.
1: Не дай бог, какой форс-мажор виноват.
0: Да не только форс-мажор. Весь выпуск это, на этой перевозке ложится уже ответственностью на юридическое лицо. Почему? Потому что у нас в федеральном законе 196 прописано непосредственно при использовании, не владении, а использовании транспортных средств своей деятельности. То есть они используют это транспортное средство в своей деятельности. По документам видно, что груз принадлежит не этому физическому лицу, а юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. И, соответственно, вся перевозка, за всю перевозку отвечает юридическое лицо. Здесь, вот здесь очень часто индивидуальные предприниматели, не понимая этого, перевозят какую-то свою продукцию, то есть с частниками, нанимая частника, или сами даже перевозят эту продукцию, сами садятся за руль, он водитель, водительская есть. Были такие случаи даже в моей практике. Останавливаешь, допустим, какой-то небольшой коммерческий транспорт, там «Газель», допустим. Водителя остановил, документы у него проверяешь, все хорошо, водительское, регистрационные документы, все в порядке, полис ОСАГО, все есть. Спрашиваешь, что перевозите? Груз везу какой? Ну, допустим, там фрукты везу. А куда? Магазин свой. Замечательно. У вас ИП оформлено? Да. Путевой лист.
1: Пам-пам. И вот
0: как, он приехал. И спрашивается, какой путевой лист? Водитель сразу недоумение. Какой путевой лист? Груз везете? Везу. Согласно уставу автомобильного транспорта должен быть путевой лист.
1: О, как.
0: Согласно 196 федерального закона о безопасности дорожного движения, при перевозке, то есть при осуществлении деятельности по перевозке, то есть этот индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность, использует транспортное средство в своей коммерческой деятельности. Mm-hmm. Правильно? То есть, соответственно, он должен был выпустить водителя, в том числе и себя, с проведением предрейсового медицинского осмотра.
1: С путевым листом, да, все должно быть
0: положено. Да, все должно быть. Естественно, тут уже и диагностическая карта должна быть на такое транспортное средство, то есть пройдена. То есть все документы должны быть, как при перевозке юридических лиц.
1: Вот такой вот у меня вопрос возник. А, допустим, ты частное лицо, переехать ты решил. Ну вот из дома в дом, например, да, заказал также, условно, «Газель». Тебе приехала, загрузили все твои вещи, там, телевизор, холодильник, техника, что-то еще. И вот поехал этот водитель в точку назначения. И вот, допустим, его останавливает инспектор. Как в этой ситуации? Что тут будет?
0: Здесь, скорее всего, ничего не будет. Потому что это будет... Вот, перевозка.
1: Они могут спросить, типа, откуда, чье, какой-то документ? Нет,
0: конечно, спросят. Конечно, сотрудники спросят. Они посмотрят просто по грузу, что это, что перевозится. Если они, ну, они уже будут понимать, что если там есть действительно переезд идет, то есть вещи личные, ну, кто будет спрашивать путевой лист? Ну, опять же, это будет, ну, смотреться будет, то есть кто перевозит. Будет, возможно, проверят, может, водитель, индивидуальный предприниматель, и он занимается этими перевозками. То есть, возможно, водителя проверят на деятельность грузового такси.
1: Ну вот тому человеку, кто, грубо говоря, заказал эту газельку, чтобы перевезли его вещи из одной квартиры в другую, ему здесь в этом плане ничего не будет.
0: Он здесь вообще никак.
1: Вот на этой хорошей ноте, на хотя бы маленькой доли снижения ответственности, поговорим о погоде.
2: Попутчики.
1: Плюс 21, ребят, на термометре. Потеплеет еще немного до плюс 25. Если из дома еще не вышли, зонтики возьмите, они пригодятся. Дождь небольшой пойдет. Ветер дует западного направления 5 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Dance Letter.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Вот проблема у нас каждый раз одна и та же. Времени катастрофически не хватает. Глазом моргнул, уже конец часа. Напомню, Артем Сорокаев у нас в гостях, начальник отделения технического надзора госавтоинспекции Красноярска. Артем, важный вопрос. Вот какая все-таки работа ведется с сотрудниками отделения технического надзора по пресечению правонарушений, допущенных юрлицами и при использовании транспортных средств?
2: Ну, у нас по городу Красноярску и Дивногорску, где наша ответственность непосредственно, то есть проводится очень большая работа по контролю за такими перевозками. Сюда включены перевозки маршрутных автобусов. То есть все автобусы, которые по Красноярску, по Дивногорску двигаются, это находится под нашим контролем. То есть как они перевозят, как их выпускают, то есть технические неисправности какие-то. То есть проводятся рейды периодические по проверке автобусов на линии. Мы постоянно проверяем эти автобусы на пунктах технического осмотра, так как все автобусы проходят проверку на пунктах технического осмотра, там в зависимости от возраста автобуса, допустим, до 5 лет, автобус проходит один раз в год, старше 5 лет, там два раза в год проходит технический осмотр. Такие осмотры проходят с участием сотрудника технического надзора, то есть нами это все контролируется. Также проводим рейды, допустим, по легковым такси, то есть периодически проверяем законность перевозки их. Соответственно, мы все это, такие перевозки осуществляем совместно. Такие рейды совместно проходят с Гортрансом, сотрудниками, то есть мы совместно работаем по этому направлению. Грузовые перевозки также мы проверяем, выезжая на линию, можем выехать с сотрудниками ДПС полка, то есть в экипаже с ними выехать, поработать по грузовикам, которые перевозят грузы, по автобусам, которые перевозят людей. Все это проверяется.
1: Работы много. Я слушаю, понимаю, что работы много. Артем, а вот в коллективе какая вот у вас атмосфера с коллегами, может быть, с кем-то? Ну, вот как вот внутри ваш быт происходит?
2: Быт? Ну, как сказать? Быт,
1: классный коллектив.
2: Как?
1: Классный коллектив.
2: Коллектив классный.
1: С коллегами классные отношения.
2: С коллегами классные отношения. Все это, все нюансы, конечно, обсуждаются. Кто-то у нас приходит, их пытаемся научить, потому что довольно специфическое направление. Надо знать много законодательства, по крайней мере, в области перевозок, чтобы его правильно применить.
1: А как попасть? Ну вот, ну слушай, сейчас у нас молодой тигриный лев. Такой, блин, хочу к ребятам на работу.
2: Для таких людей, кто хочет связать свою жизнь, так сказать, госавтоинспекции, кто, кому нравится тема вот автомобилей, техники, кто хочет, допустим, больше разбираться в этой области, может прийти к нам работать. У нас есть свободные вакансии непосредственно в отделении технического надзора. То есть можно связаться с отделом кадров, можно с межмуниципального управления.
1: Куда ехать, куда звонить? Адрес, может быть, телефон?
2: Есть телефоны непосредственно ГАИ города Красноярска. Телефон 212-1230, либо 227-45-17. То есть можно позвонить, записаться на прием к руководящему составу.
1: Там уже все расскажут, проверят,
2: да, покажут. Да, расскажут, покажут, научат.
1: Ребята, мотайте на ус. Спасибо большое, Артем, что пришел в гости. Артем Сорокаев у нас сегодня в гостях, начальник отделения технического надзора госавтоинспекции Красноярска. Хорошего дня и удачи.
2: Спасибо, до свидания.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро, всем здравствуйте. 7:01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде.
3: Привет, друзья. Четверг, 23 июля.
2: Всем прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
4: Два гороскопа у нас впереди. Обещаем, рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Любим мы их слушать, поэтому мобильное приложение Рекорда устанавливайте. Конечно, сыграем с вами за приз, ватафакты расскажем в двойном размере. Горячие новости, тему интересную обсудим, ну и много всего интересного. Начинаем, как обычно, с поводов на 23 июля, четверг.
3: О, день дачника!
2: Все, у кого есть дача, всем удачи.
4: Всем хорошо прополоть.
3: У кого есть дача, люди еще не ложились, понимаешь? Лето, красота, они купались.
4: Нет, они просыпаются с нами как раз. У кого дача, просыпается очень рано.
2: Я вам больше скажу, те, у кого есть дача, сейчас живут на даче.
3: Так я и говорю, я думаю, что они не ложились.
4: Всемирный день китов и дельфинов сегодня, 40 лет как празднуются. Киты, дельфины, родные.
3: Юбилей, 40 лет.
2: Это с кем ты сейчас поговорил?
4: Это я на дельфине, с дельфином.
2: На дельфином?
4: Киты, не знаю как.
2: У них, песни китов, кстати, иногда включают, чтобы успокаиваться.
4: Да, день Невской битвы, 786 лет, как, друзья, замечательные исторические события.
3: День мятного напитка, какого мятного напитка?
2: Мохито.
3: Безалкогольный, я вот единственный знаю, безалкогольный мохито.
2: Да, может, просто какую-нибудь мяту в этом водичке размешать.
4: Кофе добавляют, я знаю, мяту.
2: Мяту?
4: Да. Чай. День жмурок с ярким светом, прищуриться надо, смотреть на солнце.
3: Ребят, это наш праздник, международный день, бла-бла-бла.
4: Бла-бла-бла. Это такое было.
2: Сойдет. Нормальный праздник. Бла-бла-бла. Всех с бла-бла-бла.
3: Прикольно, что на английском это звучит International Yada-Yada-Yada-Yada Day.
4: Даже интересно. День зеленой тоски еще есть какой-то вот такой вот праздник. Так, ну нужна тема на рубрику «Я в эфире».
2: Какая вы... кита?
4: Хорошо попробовал.
3: В день великолепной бабушки в США. Может, какая вы бабуля?
4: Какая вы бабуля
3: я
4: сегодня.
3: Я шучу, ну даже как пацаны будут про бабулю писать.
2: Слушайте, ну хоть они и не рыбы,
3: кто-то
2: но...
3: Кто-то на огороде, кто-то в парнике.
2: Кто вы в парнике?
3: Кто вы на огороде.
4: Может... Давайте, кто вы, что вы с дачи? Давайте, вот так вот. Пишите свои голосовые в чат мобильного приложения Рекорда. Будем слушать скоро. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 23 июля, прямо сейчас.
2: Овны, позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений.
3: Тельцы, сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как ничем не оправданная спешка.
1: Близнецы, будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия.
2: Раки, сегодня основным вашим оружием будет слово.
3: Львы, умерьте ваше нетерпение и действуйте пошагово.
1: Девы, сегодня вам может понадобиться чей-то совет.
2: А весы, сегодня все будет как-то не так.
3: Скорпионы, сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия.
1: Стрельцы, сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств.
2: Козероги, не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги.
3: Водолеи, не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей сделает вам выгодное предложение.
1: Рыбы, сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов. Всем хорошего дня, друзья!
0: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети 202 0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Record Dance Radio. Красноярск 103.

0: Скоро слушаем ваши голосовые сообщения. Кто или что вы на даче, из дачи этим утром, запишите нам в чат мобильного приложения Рекорда. А пока к новостям. Арнелла Мутти, помните такую?
1: Да, актриса.
0: Из украшения строптивого подала на заявление на российское гражданство. Причем не одна, вместе с дочерью.
2: Рад?
0: Нет, если честно, я не рад, что к нам едут стареть какие-то люди. Жерар Депардье, тот парень с BMW, Арнелла Мутти. Нам нужны молодые, талантливые звезды.
1: Парень с BMW?
0: Ну да, который создал там X5, X6, я недавно рассказывал.
2: Мне нравится именно как бы BMW, а не парень.
0: Да, это тоже. Как заявила дочь Мути, говорит, мы не можем отречься от своего происхождения, от семьи и друзей. Вот как выяснилось. У них какие-то там российские корни еще.
1: Получается, Арнелла там что-то мутит.
0: Ну, есть такое.
2: Но приедет с кем-то, замутит.
0: Что с ней будет? 5 кран-концертов опять мы будем наблюдать?
1: Слушай, ну она хорошая актриса. Вот, будет там играть в театре.
0: А ты видела ее сейчас?
2: Да, вчера в Пятерочке на кассе.
0: Вот и что, стою я, значит, на кассе и Арнелла Мутти, да? Вижу я виноград.
2: Арнелла, смотри. Арнелла, ты воду не мути, значит, да.
1: Арнеллу мутит. Немножко. Слушай, да ладно, что пусть приезжает, живет. Главное, чтобы это не мешало тут никому. У нас и своих звезд есть?
0: Есть.
1: О, ну нет, давай так. Вот стоит ей только приехать, нарисуется какой-нибудь режиссер, который напишет под нее фильм, и мы будем смотреть российский фильм с... Кто она получается? Итальян? Нет. А кто они? Итальянка.
2: Здесь знакомый режиссер уже песню про нее спел. Пусть приезжает.
0: Вот, я же говорю, нам помоложе кого. Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Перспективы урегулирования конфликта на Украине станут одной из главных тем переговоров Сергея Лаврова и Марка Рубио в Маниле. По словам главы Госдепа США, Вашингтон считает необходимым поддерживать диалог с Москвой, поскольку обе страны являются крупнейшими ядерными державами. Потери продавцов после атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут достичь 100-120 миллиардов рублей. Такую оценку дали аналитики, исходя из сценария, при котором склады были полностью загружены, а большая часть товаров уничтожена. По их данным, атакованные объекты составляют около 5% всей складской инфраструктуры маркетплейса. Владимир Зеленский объявил об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Новым главнокомандующим украинской армии назначен Михаил Драпатый. Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента Украины. Одновременно Зеленский подписал указ об увольнении начальника генерального штаба ВСУ. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Сейчас будем слушать голосовые про дачу. Те, кто не был. Сейчас могут погрузиться в этот замечательный мир. Вот с мадам Рики, пожалуй, и начнем.
3: Всем здравствуйте. С дачи я мангал. Но в голове почему-то упорно крутится песенка «Сектора газа» про сельский туалет. Я не знаю почему.
2: Это же первая ассоциация, почему не хочется ехать на дачу, да? Это вот...
4: Деревянные постройки всякие.
2: Вот это уличная деревянная постройка.
4: Романтика.
2: Одна из бани-то еще нормально, но вот вторая. Владимир.
5: Я сегодня огурец. Столь же свеж, прекрасен собой и бодр.
2: Прекрасно. Дача. Не нужно про землю.
4: Я не буду говорить ничего. Но мы знаем, где он растет и что он дарит.
2: Сергей.
6: Доброе утро всем. Люблю на даче зажечь и пожарить. Поэтому я как Эдвард руки-ножницы, только я Серега руки-шампура.
2: Серега руки-шампура. Прям российский кинематограф также адаптирует все иностранные фильмы.
7: 100%.
2: Серега руки-шампура. Я бы посмотрел, кстати.
7: Русский сериал.
2: Очень весело, мне кажется. Ленуська.
8: Доброе утро, вейкаперы. А я на даче. Тот самый туалет, где вкопана бочка. Из-за этого только там приходят сообщения. Там ловит интернет.
2: Ну, кстати, что ни говори, там действительно хорошо ловит интернет.
4: Вы себя недооцениваете.
2: Главное телефон держать в руках крепче. Потому что всякая ситуация...
4: Да, иначе не достать потом.
2: Может произойти. Елена.
9: Всем доброе утро. А я сегодня вода. Такая незаменимая и главная. Потому что без воды ни туды и ни сюды. Всем удачного дня.
2: Отличный первый тост в деревне на даче. Без воды ни туды и ни сюды, друзья. Поднимем же наши бокалы с водой.
4: Вода, да.
0: Вейкаперы.
1: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
4: Рекорд. Реклама.
5: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
6: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
7: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
6: Что же делать? Где помыться?
7: Мы в холодный не хотим.
6: Надо в «Сокол» прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
7: Так как в «Соколе» всегда есть горячая вода.
8: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
9: Джо Пеший представляет.
10: 1 августа
9: культовый фестиваль музыки «Сансет» в этот раз пройдет в бассейне.

0: музыкальный лайнап. Топовый хедлайнер. Religion. Город Москва.
1: 1 августа.
0: Sunset. Бобровый лог. Пляжный комплекс Мираж. Для лиц старше 18 лет.
2: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Маразм контента крепчает с каждым днем. В общем, завершился пост, где девушка рассказывала, что свекровь подарила невестке спрей от запаха и посоветовала похудеть. Девушка чувствует себя униженной. Вот так вот. Она рассказала, что муж попросил мать и сестру поговорить с ней о гигиене, потому что сам стеснялся. В итоге свекровь вручила ей просто два дезодоранта и предложила обсудить с врачом препарат для похудения, который якобы уберет и запах. Автор призналась, что ей очень стыдно и обидно. Но было бы стыдно и обидно, пост бы, наверное, не записывал. Вот такая история.
1: Но она решила поделиться, как бы. Вот, смотрите, что со мной сделали.
2: Ну, просто муж тоже, конечно, интересный персонаж. Хотел, видимо, как лучше, что мама его лучше как-то объяснит. Мне кажется, у него лучше бы получилось.
0: Здесь даже не понятно, как зайти на это
1: все. Да, подождите, я вот, ну, уточню. Но момент до свадьбы, они же как-то же встречались. Они же находились.
2: Да.
1: То есть все время ты терпел. Все время тебе не пахло. Нормально все обнималось, там не было большим, а тут на тебе после свадьбы. Понятно.
0: Но обсуждать мы будем другое. Родственников и какие у вас отношения с родственниками второй половины. Вот что важно, здесь-то уже нарушены. В любом случае, обид затаилась.
1: Ну и с душком семейка.
2: У нас опять будет передача мужское и женское сегодня.
0: Да, только про родственников. В этот раз у нас есть варианты в голосовалке идеальные. Ну, кстати, так уже проголосовало 20% из всех, кто нажал на голосовалку.
2: Ну, давайте, если вы уж как бы у вас идеальные отношения, давайте какой-то вот доказательный момент, не знаю, что свекровь или тесть, ой, там, не знаю, подарил шампур.
0: Но 20% прямо сейчас набирает, и вариант мы не общаемся вообще.
2: О!
0: Вот это истории будут поинтереснее, мне кажется.
2: Почему
0: причины?
2: Не
0: причины, да. Родственники второй половины. У кого у нас есть? Есть у нас?
2: У меня.
0: У тебя как? Ну, как? Каково у вас общение?
2: Прекрасное? Хорошее, прекрасное.
1: Угу. А если им позвонить?
2: Я называю мам, папа.
1: Вау, тоже. Так это показатель, тоже хорошо.
0: Прикольно, они на твоей стороне всегда, если какой-то конфликтик?
2: Слушай, поверь мне, я считаю, что когда есть какой-то конфликтик, точно не надо обращаться к родителям. То есть и выносить ссоры из избы.
0: Вы, если что, втихаря такие, я тебе говорю, я
2: нет,
0: тебе.
2: Но иногда, когда я психую, я такая, вот прям хочется позвонить, нажаловаться твоей маме. Я так не делаю.
0: Нет, нет, не звони моей маме. Только не маме, пожалуйста.
1: Меня не выпустят гулять.
0: Какие у вас отношения с родственниками второй половины? Обсуждаем истории, все вспоминайте, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И у нас ровно 8:00 в Петербурге по московскому времени. Если вы торопитесь на работу, то давайте-ка поторопливайтесь.
2: Друзья, сегодня 23 июля. Напоминаю всем, кто к нам присоединился. В этом часе мы что будем делать? Играть. Для того, чтобы поиграть, вам понадобится чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Скачайте, если нету.
1: Мы продолжаем обсуждать, какие у вас отношения с родственниками второй половины. Знаете, насколько я помню, встречался когда с девчонками. Прекрасно. Мамы меня просто любили. До сих пор некоторые даже поздравляют с праздниками. С Новым годом, с днем рождения, стабильно. Да, спрашивают периодически, как дела, Никита? Я говорю, да все хорошо.
2: А в конце не дописываешь, что жалко, что с моей не получилось. Она, кстати, свободна до сих пор, нет?
1: Нет, не дописывают. Прекрасные женщины просто, добродушные.
3: Отцы.
1: Отцы.
2: Молодцы. У них не было отцов.
3: Это не смешно.
1: Ну, вот именно, Стас. Ну, всякое бывает в жизни.
2: То есть ты в паре папочка?
3: Как мы к этому пришли?
1: Как мы обсуждали отношения с родственниками второй половины, и я стал папочкой. Вот. По комментариям давайте пройдемся, что там у нас еще. У нас есть классный вариант, они удалили меня с семейного чата. И мне интересно, 8% проголосовали уже за этот вариант. Недолго висит голосовалка. Напишите подробности, за что вас удалили из семейного чата.
2: Ну, есть ощущение, что люди разошлись, и поэтому удалили из семейного чата.
1: А если до сих пор в отношениях и из чата просто кипнули?
3: Нет, мало, ты там флудил очень много лишнего, писал постоянно.
1: Мемасы свои скидывал.
3: Они такие, так, что мы будем делать на день рождения бабушки? Такие, как, что? И начинаешь свои идеи это высказывать.
1: Юшенко пишет, вот, чем дальше, тем любимее. Не всегда работает. С бабушками, дедушками, тетями, дядями идеальные тусим периодически. А вот свекровью оскал периодически друг на друга показываем. Видите?
2: От Владислава, у нас отношения с родственниками как-то не заладились, но с близкими родственниками, например, как сестра родная моя, у нее свое производство, она директор, а я как помощник. Супер, мы про родственников второй половинки больше, наверное.
1: Да, Саша Красный пишет, не добавили в семейный чат. Ха-ха-ха, это здорово, говорит. Его там нет, чатик без Саши просто.
2: А с мамой одного из бывших все 5 лет отношения были просто ужасные. Она меня не воспринимала совсем. Хотя я ей ничего не сделала плохого. Он старший сын в семье, и она считала, что он должен ей всю жизнь отдавать заработанные деньги, свое время. Несмотря на ее протесты, он сделал мне предложение, но я отказала. Больше ее терпеть не могла. Хватило за 5 лет ее выслушивания. Вот это, конечно, страшно. Что, получается, отказала парню из-за ее мамы.
1: Сказала ему причину-то? Просто отказала.
3: Ну, она бы испортила им всю жизнь. Представляешь, что было бы после свадьбы? Я поживу у вас.
1: Может быть, так не было.
2: Ой, я сейчас смотрю второй сезон. Это «Соседи», как там? «Соседи» и что-то там.
1: «Букины»?
2: Да нет.
1: «Счастливы вместе»?
2: Да нет, это иностранный сериал. И там как раз тоже есть...
3: «The Bookings»?
2: Там есть парочка, где мамаша и папаша полностью контролируют жизнь героини и давят на ее мужа. Вплоть до того, что приходят и из холодильника, она беременна, вытаскивают продукты, которые ей могут навредить.
1: Какие у вас отношения с родственниками второй половины? Такая тема обсуждения. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Какие у вас отношения с родственниками второй половины? Мы обсуждаем и ваши истории читаем, конечно.
1: Да, если история жизнь, можете написать анонимно, и все, и тогда они не поймут. Встречалась с парнем 2 года, был первой любовью, до сих пор его помню. Но его родители решили, что я ему не подхожу, и всячески подкладывали свинью, и он метался между двух огней. Приняла решение расстаться. И при расставании оба рыдали на взрыв, понимая, что не можем найти решение. Жесть какая.
2: Реально подкладывали, ты же просыпался, а там свинья.
1: Well done, medium rare.
2: И он такой, ну, мам, я люблю женщину. Что вы пристали?
0: Чесночный баунти, теща с тестем были у меня отличные. Всегда были на моей стороне. До сих пор иногда, кстати, общаемся в соцсетях. Шурин тоже отличный мужик. Живет на соседнем районе, но боюсь с ним пересекаться. Я столько не пью.
2: А Шурин это брат жены?
0: У меня тоже был вопрос. Шурин. Это кто?
1: А Александр пишет, общаюсь только с родителями жены. Почему? Ответ очень простой. С той стороны тотальная невезуха с мужиками. Половина вдовы, половина разведенки. И мои регулярно полощут мозги по поводу того, что все мужики и козлы. А я не пью, не курю, дети, живем 20 лет. И плевать я хотел, что обо мне думают родственники. Я же не на них женился.
2: Ничего себе, проверочка идет до сих пор, прикинь.
0: Баба-Яга, наш слушательница, пишет. Не приняла изначально, что я не пью вообще. И ей со мной скучно из-за этого. Говорила, что я не подхожу сыну, потому что не татарка. Я терпела 2 года, все ее высказывания. В итоге сказала ей, что ей не пить надо, а убираться лучше в квартире, так как у нее вечно бардак. Туда понеслось, видимо.
1: Жена 12 лет, все хорошо. Но с первого дня брака и периодически на семейных праздниках тесть высказывает недовольство, что я не пью на застольях с ними. А теща до сих пор сожалеет, что дочь замуж за русского вышла. Жена татарка. Это уже что-то вроде печального тоста на каждом застолье стало.
0: Что за тема? Так, пьет и все, и не нравится.
2: Надо же совместить из предыдущего сообщения. Возможно. Там татарка, здесь татарин. Все, погнали.
0: Так, Илья пишет, теща младше меня на 6 лет всего. Живем с ней в двушке, пока решаем жилищные вопросы. Отношения прекрасные, написал Илья.
2: Еще раз, теща младше.
0: На 6 лет.
1: Это получается жена-то насколько младше?
2: Интересно.
1: На 25. Отличные отношения. Родители жены меня считают чуть ли не их любимым сынулей. А вот моя мама с женой стала нормально общаться только последние 2-3 года.
0: Mm-hmm. Бывает же такое, да? Не сходятся на чем-то изначально, а потом вроде как и придираются, да?
2: Слушай, но родители иногда, если им кто-то не нравится, правильно поступить так, что просто не общаться. Ну, то есть не выходить на конфликтные ситуации вообще. Mm-hmm. Привет-привет, удачи, с днем рождения, все.
1: От Андрея. Периодически бухаем с братом жены, а тещу однажды поставил на место, и теперь ровная.
2: Слушай, а представляешь, это не про эмоции и разговоры, а реально она там стояла как-то криво, он ее поставил, остеопат.
0: Какие же у вас отношения с родственниками второй половины? Вы поняли, куда писать? Пишите наши соцсети, чат мобильного приложения Рекорда, например.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд, например.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте, но это точно уже.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
4: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Как и обещали, играем через 10 минут, поэтому открывайте мобильное приложение Рекорда, пишите слово «Игра», мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Понеслась. Пока обсудим еще, какие у вас отношения с родственниками второй половины. Такая сегодня тема.
1: А с первой не очень дружили, только когда бухали вместе, со второй тоже туда-сюда непонятно было, с третьей дружили только до времени, пока не разошлись, с четвертой тоже были неплохие отношения, с пятой дружили, дочь на нее постоянно наезжала, а я защищал, даже после того, как развелись, дружили с тещей еще какое-то время, сейчас уже почти 4 года один, хорошо.
0: Пятая, да?
1: Прикинь, пять тещ.
2: Коллекционер.
1: Попытка номер 5.
2: Можно книгу написать, 5 тещ.
0: Кристина пишет, свекровь меня терпеть не может, потому что я приезжая. Как вообще так это возможно? А она коренная петербурженка, голубых кровей. Да-да, именно так она и говорит, ведь у меня не было квартиры в собственности, а она голубых кровей.
1: Так, про родственников моей второй половинки можно писать сколько угодно и много, а так в целом я у своего тестя самый любимый зять. Они живут в деревне, мой приезд к нему всегда как праздник. Шашлык, банька, конечно, горячая вода. Не хватает только крова и танцев с бубнами.
2: О, как раз день взятия Бастилии, пора отметить.
0: Марина пишет, привет, Рекордушка. У некоторых невесток свекровище, а у меня сокровище. Свекор у меня тоже классный. В нашей семье такие отношения. Мои родители любят и заступаются за моего мужа. В его семье за меня, в браке мы 14 лет. Идиллия.
2: Нормально.
0: Идеальная история, ничего не напишешь более.
1: А Дима пишет, шикарно, родителям очень нравлюсь. Мама, девушки все спрашивают, серьезно ли я настроен и когда предложение сделаю.
0: Женат 5 лет, пишет Сергей, с первого дня, когда начали встречаться, меня не взлюбил тесть и теща. А когда еще и замуж за меня выдали, так стал врагом номер один. А в глазах лицемерят, типа, сильно меня любят. Смеется Сергей.
2: А может, реально любят, просто не умеет показывать.
0: Я тоже подумал об этом.
2: Представляешь, у людей просто нет вот этой штучки, как правильно сказать. Они говорят, тебя любим, привет. А реально любят.
0: Так, Василий нам голосовой прислал, надо послушать.
3: Доброе утро, Вселенная Рекорд, доброе утро, вейкаперы. Вот вспомнил историю. Тоже первая любовь своеобразная. И родители моей любимой в то время сказали, мы воспитали нашу дочку не для того, чтобы она связалась со строителем. Я-то был монтажником металлоконструкции, она училась на врача.
1: Ну так, и... Не дали реально из-за профессии?
0: Ну вот это странно, да, когда так родители прям активно вмешались. Ну что такого-то? Это всю же профессия.
2: Хорошая профессия, причем.
1: Сейчас... А для кого они рожали? Просто интересно, вот как бы...
0: Да,
1: какая профессия норм?
2: Для айтишников.
1: Ой, они уже, кстати, читали, что все, у них зарплаты что-то стали сниматься.
2: Ну ипотека все снижаться. Еще хорошая.
0: Какие у вас отношения с родственниками второй половины? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы.
5: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, запрещающий заочно осужденным россиянам пользоваться приложениями и сайтами банков, а также рядом других государственных онлайн-сервисов. Ограничения коснутся граждан, получивших заочные приговоры по ряду административных правонарушений, включая участие в нежелательных организациях, нарушение законодательства об иноагентах, а также пропаганду и демонстрацию нацистской и экстремистской символики. В Беларуси предложили направлять провинившихся работников сельского хозяйства на военно-воспитательные сборы. По словам представителей администрации президента, мера коснется тех, кто плохо выполняет свои обязанности или нарушает трудовую дисциплину. Предполагается, что такие сборы продолжительностью до 2-3 месяцев помогут участникам улучшить дисциплину и принести пользу армии. Павел Дуров сообщил, что уже этим летом в Telegram появится встроенный криптокошелек Gram. По его словам, пользователям станут доступны мгновенные переводы, а нововведения охватят более 1 000 000 человек. Дуров также отметил, что кошелек позволит пользователям самостоятельно хранить и контролировать доступ к своим средствам без участия посредников. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
9: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
12: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
17: в ленте.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
17: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
18: Дэнс лето
19: на рекорде.

0: И играем сегодня с Ангелиной. Ангелина, привет.
1: Привет.
2: Привет, Ангелина. Из какого ты города?
1: Санкт-Петербург.
2: Отлично. У тебя есть вторая половинка, муж?
1: Ну, живем, гражданский брак.
2: Так, отлично. А какие у тебя отношения с его родственниками, родителями?
1: А я не знакома с ними.
2: Нормально. То есть вы недавно еще, да, только съехались? Недавно, да?
1: Ну, не, мы 7 лет вместе.
3: Нормально.
2: Так, подожди.
3: Нормально.
2: 7 лет живете и не знакомы? Они в другом городе?
1: Ну, он из Дагестана.
2: Ну, на свадьбе познакомитесь, нормально.
1: Ну, да.
3: Ангелина, у нас игра секунданта. Она называется «Мы отправим тебя сейчас в какую-то ситуацию, да, и дадим тебе букву. А тебе на эту букву нужно будет назвать 5 предметов, которые ты возьмешь с собой в эту ситуацию. Важно, эти предметы должны подходить под ситуацию. Правила понятны?
1: Понятно.
3: Все, тогда
2: итак, ситуация.
3: Куда? Отправляем, давай.
2: Ты отправляешься со своим мужчиной в Дагестан знакомиться с родителями.
3: Знакомство с родителями. Ситуация, а буква?
4: И букву нужно какую-то нормальную. Ну, давайте.
2: Д?
4: Нет, Т.
3: Буква Т. Тимофей, да. Такая буква, знакомство с родителями. Ты отправляешься. 30 секунд начинаются прямо сейчас. Собери предметы.
1: Тетрадь.
3: Ага.
1: Танк.
2: Отлично.
1: Телефон.
2: Так, супер.
3: Давай-давай.
4: Там кормить же будут, наверное.
1: Тыкву возьму, чуду сделать из тыквы.
2: Еще быстрее, одно слово осталось.
4: На что поставишь тыкву? Может, тарелка какая-нибудь?
1: Тарелку.
4: Ну вот.
3: У меня есть вопросы к танку.
4: Да, у меня в тетради.
2: Встреча может по-разному пройти.
1: Да, на танке заеду к родителям.
3: Это подарок им, да?
4: Подождите, имеется в виду машина китайская танк. Она.
3: Стасик Вечный, ваш адвокат.
2: Она симпатичная.
4: Или вот этот здоровенный ждут.
3: А тетрадь зачем нам, Ангелин?
1: Буду записывать рецепты от мамы.
2: Либо умные мысли.
3: Не, ну точно.
4: Красиво.
3: С находчивостью Ангелины точно уже нужно ехать и знакомиться с родителями. У меня вопросов больше нет. Ангелин, тебя поздравляем, приз твой, можешь передать привет кому хочешь.
1: Ну, передаю всем привет. Вряд ли сейчас кто-то слушает тут из моих родственников, знакомых. Всем привет, всем хорошего дня. Слушаю вас каждое утро.
3: Ай, спасибо, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкапера.
5: Секунданты у Вейкаперов. Новый трек на рекорде. Солова. Обла.ком. Рекорд микс.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 23 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 17. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вайбере.
1: Продолжаем обсуждать, какие у вас отношения с родственниками вашей второй половины. Не обязательно это родители второй половины, да. Есть же еще братья, сестры, конечно, Шурины и так далее.
2: Линусик пишет: моя любимая, в скобках, свекровь, сидя на даче, наблюдая, как соседка орет на своего мужа, сказала вслух: мне бы такую сноху, милейшая женщина. Сейчас свекровь стала бывшей, и я делаю ей доставку букета на ДР, более чем устраивает меня.
1: А она написала: ой, у меня идеальная свекровь, увидимся раз в квартал, в лучшем случае. Женаты 22 года. Немного встреч-то у вас было даже за 22
3: Нормально, по расписанию, представляешь?
1: Реально, не мешает. Зато. Анастасия пишет: нормальные отношения, обычные, человеческие. На семейные праздники нас, конечно, никогда не зовут с мужем. С днем рождения по телефону всегда друг друга поздравляем. А чьи зовут? Может, не празднуют?
3: Не, его одного-то зовут.
1: Но он не говорит.
2: А вот что это тоже такое за требование? Значит, Юлиана пишет: у мужа мама и бабушка всю жизнь, у них был пунктик, мечтали о стройной невестке. А тут, значит, немножко несоответствие их требованиям. Уже внука им родила, а до сих пор принять ее не могут. Представляете, 5 лет уже женаты.
1: Это просто из-за лишнего веса?
2: Да.
1: Ну, странная история.
3: Ну, они хотят, чтобы там внуки были тоже стройные, все такое.
1: Не, ну, родители же никак не должны влиять на выбор второй половины. Ну,
3: главное, чтобы человек был хороший.
2: Себе пусть выбирают по каким-то своим стандартам.
1: Люди вроде и взрослые, а не взрослые.
3: Стоп, а может быть, у родителей подарки только на худеньких?
1: Закупились заранее, думаю.
3: Да, и они такие: нам вот нужна...
2: Так, ладно, и я напишу, значит. Я в отношениях уже 3 года, женат 1 год. С тестем и тещей хорошие отношения. То хорошие, то ругаемся. Теща никак не может смириться, что я старше их дочери на 20 лет. А тесть каблук. Теща на 2 года меня старше, а тесть на 6. Мне через месяц 40, жене в ноябре 20.
1: Хорош, легенда, легенда.
3: Так он с ними прям вообще может как...
1: Просто, да.
2: Вы же друзьями должны быть.
1: Это... В одном отряде бы были, если в лагере.
2: Одноклассники.
3: Да. Так они вот, возможно, в школе и ссорились.
1: С тех времен еще. Это было бы весело. А мы обсуждаем отношения ваши с родственниками второй половины. Пишите в наши соцсети.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватурмоторрус».
5: Вейкаперы
6: на рекорде.

0: Маргарита, Стас, Рыжий.
1: У нас 9.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, здесь с тобой еще 2 часа будем.
2: Привет, друзья, как настроение? Четверг, завтра пятница.
1: Ура! А мы продолжаем обсуждать отношения вообще, если что, пишите про них. Пока к новостям. В Госдуму внесли законопроект, который разрешит ставить на учет в России угнанные автомобили из ЕС. Вот теперь МВД сможет регистрировать такие машины в особом порядке. Речь идет о случаях, когда россияне купили авто. Но это важно. Вот сейчас послушайте внимательно. Купили авто абсолютно легально, а позже оно внезапно оказалось в базе Интерпола. Чаще всего из-за санкций отказа европейских ведомств сотрудничать с РФ. Вот, теперь такие вот машины, если утвердят данный закон, можно будет спокойно ставить на регистрацию. Но выезжать я бы на них не рекомендовал куда-то в Европу. Все равно.
2: Базе-то они остаются, да?
1: Если закон примут, как говорят, 1000 владельцев наконец-то смогут спокойно поставить машины на учет. Сколько сейчас таких тачек? И ездить без риска, нарваться на отказ в ГИБДД. Вот, пожалуйста.
3: Сколько людей захотят себе поставить тачку на учет, а у них еще нет ее.
1: А вы утильсбор. Все, закон примут, отменят.
3: Угнал, поставил, поехал.
1: Интересно.
3: Ничего в этом не понимаю, но, наверное, это решает большинство вопросов у автомобилистов, чьи машины
1: подобраны. Там иногда всплывают, да, моменты по машинам определенные, и владельцы даже, которые покупали их честно, действительно не знают, в какой истории был вот этот автомобиль.
3: Приезжаешь, тебе говорят, у вас машина в угоне была. Он такой говорит, да, что вы говорите? Он говорит, да, только что, мы же за вами и гнались.
1: Остановитесь.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Вы представляете, оказывается, средний палец Галилео Галилея выставлен в музее Галилея во Флоренции. Прям его палец в Колбе. Очень длинный палец.
2: А он был какой-то уникальный, да, длины?
1: Видимо, да. Но я смотрю на фото, он прям здоровенный. Ну, как три наших
3: пальца. Он с помощью него доказал, что Земля крутится вокруг Солнца.
1: Просто часть человека вот в его музее. Замечательно.
2: Интересно, он вообще давал разрешение?
3: Выставлено как указка.
1: Знаменитую игру, помните, Duck Hunt, Утиная охота, на Денди была?
2: Да.
1: А оказывается, в нее можно было играть вдвоем, а мы не знали.
2: Я знала, мы играли вдвоем.
1: А второй что делал?
2: Два пистолета было.
1: Нет, джойстик второго игрока может управлять утками, оказывается. А так вот, один стреляет, другой утками управляет и уходит как раз таки от погони.
2: А можно
1: пистолет.
2: Было стрелять обоими?
3: У нас обоими так нельзя стрелять.
2: У нас так
3: их
2: и
3: можно
2: было,
3: клеить.
2: Что один убегал, второй стрелял, но джойстика два.
1: Ну, пистолетом невозможно было убегать.
3: Стоп, только подожди, вы точно в одни? Куда убегал?
2: Ты играл в утах стрелять?
3: Да, я играл. А куда там убегать ты можешь?
2: Ну, в смысле, вот Никита сейчас говорит, что одним джойстиком один управляет, угу. Что утки бегают, а второй, типа, по ним паляет.
3: Угу.
1: Да, ну ты говоришь, вы играли с двумя пистолетами, а пистолетом невозможно утками управлять. Он только стреляет в уток.
2: Короче, я сейчас не вспомню.
3: Возможно, кто-то просто сидел со стволом и угрожал ей.
2: Быстрее играй, давай, я тоже хочу.
1: Есть также такой синдром утенка. Это уже следующий факт. Это психологическое явление, при котором человек, сталкиваясь с новой для себя областью, первым встречным объектом считает лучшим. Типичное проявление синдрома утенка — это когда мы утверждаем, что то, что было в нашем детстве, гораздо лучше было, качественнее, чем то, что существует сейчас.
2: То есть, получается, у нас слушатели утята?
1: Получается, у многих синдром утенка. Так оно и есть. Вот раньше было у меня в детстве лучше, все вспоминают.
3: Благо, что ни одного гадкого, все красавчики.
0: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Джо Пеши представляет
3: 1 августа
2: культовый фестиваль музыки «Сансет» в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
3: 1 августа
2: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж». Для лиц старше 18 лет.
4: Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
5: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: обсуждать, какие же у вас отношения с родственниками второй половины.
1: Ну, для начала можем послушать экспертное мнение человека, который должен знать и видеть родственников как минимум чаще, чем мы. Человек, который ведет свадебные торжества. У нас есть аудио от эксперта, давайте послушаем.
2: Всем доброго дня, меня зовут Артур Базинян, я ведущий мероприятий, в том числе свадеб. Хочу поделиться с вами историей, как на свадьбе произошла драка. Мы закончили мероприятие, собрали аппарат, уже подходили к машине, слышим крики, оры и смотрим такую картину: друг жениха дерется с отцом невесты. Мы не поняли суть конфликта, слава богу, там без сильных побоев все обошлось, ребят разняли, но мы, конечно, уезжали немножечко расстроены, что такая ситуация произошла. Причину и суть конфликта мы не знаем, так как это было, скажем так, с другой стороны шатра, уже когда мероприятие закончилось. Но вот такая неприятная ситуация была на мероприятии. Но повторюсь, первое, хорошо, что без побоев. Второе, ребят быстро разняли. И третье, самое главное, что это было не во время ведения, а после мероприятия. Так что берегите себя. Будьте здоровы, счастливы и зовите меня на мероприятие. Проведу вам с удовольствием. Без драк и драмы. Будет позитивно, весело и хорошо. Всем хорошего дня. Спасибо, обнял.
1: А я вот тут подумала, а бывают такие случаи, когда не зовут, например, ну нет, плохие отношения с родителями второй половинки и не зовут их на свадьбу?
0: Я думаю, что такое есть, это про такое могут нам написать.
1: Да?
0: Но я думаю, что да, такие истории всплывут. Мне интересно, как ведущий пообещал, говорит, я проведу вам свадьбу без драк.
1: Он же сказал, побоев не было.
0: Как можно такое гарантировать, дружище? А если не отвернешь деньги, это интересная история.
3: Либо наоборот, представляешь, я проведу свадьбу так, что драка будет просто улетная.
0: Вот я бы такого ведущего взял, я бы все оформил.
3: Там заказанные ниндзя, спецэффекты, рестлинг, наконец.
0: У меня перчатки с собой есть.
1: Ну, мне вообще интересно, говорят же, что очень часто бывают драки на свадьбах. Ну, из-за чего можно подраться на радостном торжестве?
3: Ой, там...
0: Я слышал, из-за куска торта первого дрались. Да, серьезно? Такая история была.
3: Да, официанты.
0: Да, с официантами были драки. Такое тоже я слышал. Между собой что-то не поделили во время обсуждения политической темы в курилке. Такое было. Это очень много раз.
1: Как много причин, оказывается.
0: Здесь от людей все зависит, насколько они на свадьбе сдержаны и нет. Какие у вас отношения с родственниками? Второй половины мы продолжаем обсуждать и выпишите.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Росавиация ограничила полеты в районе московского авиаузла до 12 августа. Самолетам запретили транзитные маршруты через этот район, а также ограничили высоту полета до 4900 метров. Ведомстве заявили, что меры приняты для повышения безопасности. По оценкам экспертов, для большинства пассажиров изменения не окажут заметного влияния. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что первая в России государственная детская школа серфинга работает круглый год. Летом занятия проходят в Тихом океане, а зимой в бассейне. На тренировках дети учатся плавать, держать баланс и управлять доской, чтобы увереннее чувствовать себя в холодной океанской воде. Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, американский лидер считает, что Инфантино способен объединять людей и пользуется уважением на международной арене. Полномочия действующего генсека ООН Антонио Гутерреша истекают в конце этого года. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ровенский Спит, Ален Водс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум, 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд для лиц старше 18 лет. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Обсуждаем ваши отношения с родственниками второй половины. Продолжаем это дело, читать ваши интереснейшие истории.
1: Кстати, все вдруг вспомнили про свадьбы. Моя мать отказывалась идти ко мне на свадьбу, потому что ее никто не захотел из родственников привезти. Моя мать меня не поздравила с женитьбой. Почти не общаюсь со своими родственниками. А мама жены замечательная.
0: Анна пишет, 30 лет вместе, 20 из которых замужем. Свекровь сказала, что у ее сыночки все впереди, может еще раз жениться. Обидно. Ну, что же вы делаете, взрослые люди?
1: Так, есть хороший друг, крестный сына. Была свадьба в прошлом году, его мама не переносит его невесту. О, началось. В итоге была свадьба втихую. В этом году мама приехала к ним в гости, живет в другом городе. Так за месяц пришлось кольцо снимать, чтобы палец загорел. А жена спокойно живет на даче это время. В тайне поженились месяц. Представляешь, как заморочиться? За месяц до приезда мамы снять кольцо, чтобы там загорело.
2: Зато есть оправдание. С другими девчонками затусил. Да это для мамы твоей, чтобы она поверила, что я одинокий.
0: Николай пишет, со своей любимой Олькой вместе 17 лет, а женаты 10. Люблю ее безумно, с ее родителями в прекрасных отношениях настолько, что Оля и ее брат Максим иногда бесятся и говорят, ну, конечно, у нас семья, мама любит только Колю. Это звучит так смешно, ведь я не претендую на такую большую любовь тещи, говорит Николай. Так, у меня Настя пишет, с мамой второй половинки отличные отношения. У нас с ним разница в возрасте. Я старше на 18 лет. Разница в возрасте с его мамой 7 лет. Видимо, поэтому она всегда на моей стороне. Конечно, круто, че.
1: А с первой тещей жила душа в душу. Были очень теплые отношения. При ссоре с женой всегда впрягалась за меня. А тесть родом из Питера, а-ля голубая кровь. Всегда ровный, вежливый, ни одного мата. Очень мудрые люди. А со второй тещей отношения не фонтан. Все время общается, будто одолжение делает. А при ссоре с женой всегда топит за дочь. Неважно, права она или нет. Так и звание, значит, в два гудка. А вот это не мудро.
0: Белка пишет, мы друг друга недолюбливаем. Со свекром и братом мужа и его семьей отношения нормальные. С остальными не общаюсь. Мы слишком разные, говорит она. Ну, бывает, не находится вот этого общего интереса. Да?
2: Да главное, чтобы с мужем был общий интерес.
0: Да. Конечно, второй половины, это самое важное. Еще немного будем обсуждать, какие у вас отношения с родственниками второй половины. Написать можете свою историю в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 24 июля небольшой дождь, днем плюс 26. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-4315.
0: Рекорд. Реклама.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+.
6: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: И Пусев Дмитрий Сергеевич, Огранит 321-246-8000-56337. 0+.
8: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Itai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эва, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Itai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Еще немного обсудим отношения у вас с вашими родственниками вашей второй половинки и подведем итоги голосования.
1: А у меня с тещей и тестем дружеские отношения. Могу подколоть, даже жестко подколоть, позвать на тусовку и так далее. Но при всем при этом всегда обращаюсь на «вы». И порой подколы звучат странно, так как контекст требовал бы, конечно, обращения на «ты». Ивану, привет! Дениса.
0: У меня отношения с тещей такие, что она даже на свадьбу не захотела идти, так как обиделась на меня и на свою дочь, зато после свадьбы вроде стали нормально общаться. А обиделась она на меня из-за того, что делал предложение ее дочери в новогоднюю поездку на Красной площади, где были только мы вдвоем. То есть теща хотела тоже наблюдать это воочию. А потом говорит: ребята, вы что меня не взяли в Москву?
2: Конечно же, это ты делаешь не только жене предложение, ты всей семье. Будь добр, отчитайся.
0: Маме кольцо, ей кольцо, бате рыбу. Все, вези и делай предложение.
2: Причем заранее должен
1: золотое кольцо.
2: Согласовать, что ты будешь говорить.
0: Да-да-да.
2: Упомянуть, что я хочу, выходи за меня, пожалуйста, потому что у тебя замечательные родители.
1: Так, пытаюсь как родословную простроить. Значит, у бывшего мужа сестра выходила замуж, и нас почему-то с мужем в списке приглашенных не было. Причину нам так и не объяснили.
0: Надо спросить.
1: Да уже пофиг, он
0: да
1: же
0: нет,
1: бывший муж.
0: Уже можно спросить, уже тем более бывший, узнать просто для себя, чисто интересно.
1: Привет, помнишь 20 лет назад?
2: Да. Позвали нас. Мне же кажется, что когда вот много времени уже проходит, оно же звучит куда неожиданно, не страшно.
1: Да-да-да.
2: Здорово.
1: Привет.
2: Что,
1: как
2: теперь,
1: дела?
2: Теперь ты меня куда-то позовешь, ты?
0: И Елена пишет, родители мужа очень консервативные люди. Я всегда экспериментировала с цветом волос, и когда приехала с ними знакомиться, они меня спросили: а ты сама цвет волос выбирала? Ну, культурно. Еще первые годы совместной жизни с мужем перед приездом его родителей я снимала сережку с брови. Но на свадьбе я сказала мужу, что буду собой и своим пирсингом в брови. Мы 15 лет вместе, сейчас родители уже привыкли к моему образу и к пирсингу, и к татуировкам, и к короткой стрижке. В общем, все нормально и хорошо. Ну, круто же. Ну, смотрите.
1: Но сначала-то скрывала.
2: А как татуировки скрывать? Правильно?
0: Берегли. Берегли просто. Ну,
1: просто надеваешь одежду, чтобы не видно.
0: Кофте ходила и в штанах, блин.
2: Так, сынок, все понимаю. Ну, бывает страны. А что оно у тебя в шубе-то ходит?
0: Так и голосование подведем. Какие у вас отношения с родственниками второй половины? 35% проголосовали за идеальный, что очень хорошо. На первом месте этот вариант. На втором месте мы не общаемся. 31% сразу. И на третьем месте они всегда на моей стороне, что тоже прекрасно.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Вейкаперы
6: на рекорде.

0: 10.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, час с тобой будем, еще обещаем.
1: Друзья, у нас что в этом часе
0: обязательно будет? Латофакты будут, поэтому
1: отлично,
0: слушайте внимательно.
1: И любовный гороскоп.
0: Да, аргентинские болельщики требуют переиграть в финал чемпионата мира 2026.
1: Что?
0: Фанаты считают, что арбитр судил предвзято. Аргентина считает, что судья судил предвзято. И своим решением помог вообще сборной Испании одержать победу. В сети уже появилась петиция даже с требованием провести финальный матч заново. 35 тысяч человек на данный момент подписало эту петицию. Ну не Аргентине про это говорить, ну правда.
2: Ну вообще-то да, в предыдущем матче там тоже нужно тогда переиграть.
0: Так там,
2: потому что там подсуживали Аргентину.
0: Все матчи Аргентины надо переиграть тогда на чемпионате мира. Тогда можно из группы не выйти вообще, если так-то разобраться.
2: Так можно и на чемпионат не отобраться.
0: Насколько, да, не круто проигрывать? Вот целая страна обиделась из-за того, что проиграл.
2: Ну, Аргентина, говорят, наславится вот своим вот этим ненормальным отношением к проигрышам.
0: То есть дерзкий футбол.
2: Очень агрессивные, очень такие они, не знаю, странные ребятки.
0: Вот как зарядил это Марадонна изначально, так вот и пошло.
2: Да мы прям вот туда копнем, к нему. Он, причем копнем к нему. Вот, она
0: очень,
2: же.
0: Очень темная шутка.
3: На рекорде.

0: рекорды. Вата-факты.
1: Хольба про Невскую битву.
2: Не, не отгадаешь. Будем говорить про хот-доги. Сегодня день хот-дога отмечается, но в Швеции. Вообще, если честно, непонятно, почему Швеция отмечает этот день, потому что там спорят две страны, США и Германия, грубо говоря, где родился хот-дог. Ну, просто США присвоили себе, как бы, это изобретение. И есть даже легенда, что рецепт сосиски в булке придумал немецкий как раз иммигрант, который стал заворачивать горячие колбаски в хлеб лишь потому, что его клиенты постоянно обжигали пальцы и пачкали одежду.
3: Так нет, это какая разница, где придуман? Ну, важно, где едят.
2: Ну, везде едят. Ну, кстати, во время войны, сейчас скажу, какой... во время Великой депрессии в Америке это стало настоящим хитом и было называлось депрессионный сэндвич.
3: Нормально. Просто если у нас, допустим, тоже были бы популярны хот-доги настолько, то и мы можем провести день хот-дога.
2: Ну вы знаете, да, почему это называется хот-догом? Потому что, значит, они напоминают немецкий, ну вот эта сосиска, да, длинная, она похожа на таксу. И вообще самое нормальное название это Deutschlandwurst. Простите, если я неправильно произнесла это по-немецки. А американцам это длинное слово было выговорить тяжело, и они сократили это до понятного «дог».
1: Так вот, мы определились, кто первый это придумал. Так это немцы, получается.
2: Ну, получается, что да.
1: Если почему? Американцам было сложно это выговорить, а они себе присваивают создание
2: «хот-дога». А почему они тогда все время приписывают это себе?
3: Они, возможно, приписывают себе конечную рецептуру, то есть хот-дог в нынешнем его состоянии.
2: Ой, ну рецептура там вообще. В Токио можно попробовать черный хот-дог. Он приобретает такой цвет, потому что его пропитывают чернилами кальмара.
3: Хорошо.
2: А еще кто-то добавляет пюре. Считается, что кетчуп чисто детская вообще заправка. Ну, вы знаете, да, что соус обязательно только на сосиску. Не между булок, а на сосиску.
3: Так вот, да, мы знаем, между булок нельзя.
2: И есть такая традиция, что после 18 лет, если тебе исполнилось 18, все, только там горчица, майонез. А вот до 18 детям кетчуп.
3: Да, хот-доги всегда вкусные. Главное, чтобы сосиска была свежая.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
5: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед. Альмед и Альмед дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» — отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105, 226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 23 июля.
2: Овны, будьте осторожны и не делайте никаких неосмотрительных рискованных шагов, даже если ваша половинка будет всеми руками и ногами за них.
3: Тельцы, сегодня в вашей жизни появится некто, кто составит серьезную конкуренцию вашему любимому человеку.
1: Близнецы, если у вас упорно не получается чего-то добиться от вашего любимого человека, может быть, и не стоит от него этого добиваться.
2: Раки, сегодня вы спокойно сможете сочетать работу с личной жизнью, если, конечно, не предпочтете отдаться личной жизни целиком.
3: Львы, сегодня ваша половинка отчебучит такое, что вам останется только удивляться.
1: Девы, ваш сегодняшний день окажется довольно экстремальным и сложным в плане выживания ваших чувств и отношений с вашей второй половинкой.
2: Весы, сегодня ваш партнер проявит себя с очень положительной стороны.
3: Скорпионы, сегодня будьте максимально внимательны и доброжелательны к вашему любимому человеку.
1: Стрельцы, вам же стоит сегодня по возможности отдохнуть от вашей второй половины.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку захочется немного побыть деспотом и тираном, поэтому он будет стараться навязать вам свое мнение и заставить действовать так, как хочется ему.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, что же вы хотели от него услышать или получить, поэтому он будет догадываться сам.
1: Рыбы, сегодня вы будете на редкость самостоятельны в суждениях, и даже ваш любимый человек не будет для вас авторитетом. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Аузин предложил Минобороны проработать вопрос проведения военных сборов для депутатов. По его мнению, парламентарии должны лучше понимать устройство вооруженных сил и быть всесторонне подготовленными, поскольку принимают решения от имени граждан. Госдума сразу во всех чтениях приняла закон, расширяющий список граждан с судимостью, которым разрешено заключать контракт на службу в вооруженных силах. В перечень вошли осужденные по ряду дополнительных статей, включая участие в преступном сообществе, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, а также хищение и вымогательство ядерных материалов. Илон Маск заявил, что нейросеть Grok Imagine создаст полноценный фильм по Одиссее Гомера. По его словам, картина будет максимально соответствовать оригинальному произведению и сохранит его дух. Предприниматель также заявил, что это станет его ответом режиссеру Кристоферу Нолану и пообещал представить фильм до конца года. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Наконец-то! Мамаша одна в Куала-Лумпуре достигла родительского дна. Не смогла различить своих сыновей-близнецов на школьных фотографиях. Ее вызвали в школу учительницы, когда были фотографии, и сказали, кто где? Хилми, где Хилман? Она не смогла. И попросила помощи у отца семейства.
2: Ну, их реально не различить. Я до сих пор не могу отличать близнецов. У меня есть друзья-близнецы, я не понимаю.
3: А где Куара в Куала-Лумпуре? Это же азиаты. Там вообще тогда
2: сложно,
3: не
2: сложно, секс-трип.
3: Она такая говорит, ну, наверное, вот это мой. Это девочка. Это не ваш ребенок вообще. Она говорит, ну, вы хотя бы область покажите, где они стояли.
2: Чудо. Нужно по-разному одеваться. Я всегда удивлялся, почему близнецы одинаково одеваются.
3: Да,
1: чтобы подменять друг друга. Ну... Может, скидку дают за две одежды одинаковые?
2: Хорошо, тогда вопрос в другом. Почему родители одинаково одевают близнецов?
3: Да, зачем?
2: Это же две разные личности, они-то два разных человека.
1: Ну, они-то как раз, типа, отличают их.
3: Так не отличает никто. Клеймите детей. Ну нет, ну крестиком.
1: И дальше реклама татуировок от Стаса.
3: Да, можно, типа, это Сэм. Там, не знаю, маркером ставьте крестик на нем. Отличительная черта одежды.
1: Номер
3: должна.
1: Один, номер два. Представляешь, какое унижение так.
2: Разные браслеты можно. Вот одного зеленый, у другого черненький такие. Знаете, силиконовые есть.
3: Да.
1: Одному брови можно сбрить.
2: Кстати, ну тоже, как-то можно придумать.
3: Цвет волос, там, не знаю, что-нибудь такое.
2: А, уже два года кошмарит жительницу Сургута люстра. Одна, да, здесь, причем ее. Девушка купила китайскую люстру с Bluetooth-колонкой, с динамикой. И чтобы смотреть фильмы, она говорит, ну, звук будет лучше. Но каким-то образом к этой люстре подключились ее соседи. Видимо, случайно. И теперь она слушает то же, что и они. Музыку, видосы, уведомления и прочее. На днях вот видео для взрослых неожиданно включилось, девушка слушала.
3: Запросы, да, опять же, все, да, слушают?
2: Да-да-да, соседи не отключаются от нее, девушка, видимо, тоже для контента. Опять же, сейчас для контента делается все, по-моему, что возможно.
3: Ну, вот она терпит это вот ради того, чтобы видосики записывать.
2: Ну, ради того, что, видимо, да, что самое интересное. Поэтому подключайтесь к своим приборам.
3: Слушай, возможно, она боится соседей, и следующий запрос там будет, как отравить соседку? Она такая, опа, понятно.
2: Но она пока смеется, угорает над этим.
3: Нормально.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 24 июля небольшой дождь, днем плюс 26. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: рэперы.
1: Скоро отправляемся в рабочий день уже совсем. Да?
2: Да, и кто у нас был сегодня развлекать?
1: Ты?
2: Нет, в пятницу я.
1: Ну, ты же сказал четверг.
2: Нет, вторник, пятница.
1: Ну, ладно, тогда что, песни попоем какие-нибудь? Давайте что-нибудь еще придумаем. В общем, в соцсетях новая звезда. Ладно, расскажу. Олег из Витебска его зовут. Что произошло? Парень пост написал, очень трогательный. Вам прочитаю его сейчас. Для многих поход в кафешку – это обыденность, а для меня это праздник. Всю жизнь работал на тяжелых работах, дорожным рабочим, мастером в ДРСУ в сфере строительства и ремонта. К деньгам отношусь очень ответственно, понимая, что с неба деньги мне не упадут. Ну и копить не умею. Поход в кафе для меня это большая радость и целое событие. В общем, вот такой комментарий он оставил в кафешке, в пост завирусился. Благодаря честности и искренности как раз таки нашего героя. И все такие, и он теперь новая звезда сети. Вот так.
3: То есть он вышел в кафе, ему понравилось, что это вот атмосфера, вот это все
1: что. Да больше искренне, знаешь, что он напомнил многим, что поход в кафе это не обыденность. Ребят, раньше же как было? Идем в кафешку, вау,
2: не
1: ничего знаю, себе
2: ты, я ни разу так вообще не жила, чтобы постоянно ходить в кафешку,
3: да?
2: Не отказывая себе.
3: Ты не крала еду себе, чтобы
2: ну, в общем, вообще, да. Поход в кафе дорого.
1: Сейчас каждый обед, по сути, в большом городе, так тем более, это поход в какую-то кафешку, да? Не все берут с собой.
3: А
1: мужчина всем напомнил вот это.
3: Что с ним будет в ресторане?
2: А давайте, чтобы это было всегда праздником, понимаешь?
3: Кафе?
2: Сервис, да. Чтобы каждое кафе и ресторан думали, что вот они как бы действительно дарят людям праздник.
3: Но они же не дарят праздник.
2: Почему?
3: Они дарят чек, который нужно оплачивать.
1: Праздник подарил им Олег.
3: Молодец. Надо радоваться мелочам. Он, наверное, об этом. Да, классно. По городу идешь, такой, как же классно, что я иду по городу, по центральной улице.
1: А где, не настолько.
2: А где раздают позитивное мышление? Вот прям иногда не хватает его.
3: У Олега. Есть пара магазинов.
2: У Олега.
1: Подпишись
2: магазин
1: на Олега.
2: У Олега.
1: Да, он много что рассказывает там, вот опять же.
3: Представляешь, у него есть другой какой-нибудь контент, который, наоборот, очень депрессивный.
1: Вторая сторона Олега.
3: Такой, да, зашел в магаз, твари, ненавижу. Картошка гнилая, фу.
2: Вот, кстати, полчаса назад прям думал о том, что нету нытиграмма. Нужен какой-то нытиграмм, где вот люди могут поныть.
1: Так это все соцсети сейчас.
3: Да.
1: Нет, во всех соцсетях люди ноют.
2: Нет, сейчас, в основном я вижу как раз не нытье, а какой-то позитивный мотивирующий контент.
1: Я вижу нытье и как люди рассказывают то, что им вообще не надо, наверное, рассказывать уже, лишь бы собрать аудиторию.
2: Да?
1: Вот это очень странно. Эксперты, где вы?
3: Нам нужен какой-нибудь, как его сказать?
2: Мне надоели эксперты, надоели продажники. Вот какой-то, хорошо, давай тогда поразмышляем, какой должен быть идеальный контент, чтобы не раздражал?
1: Юмор, всегда. Он никогда меня не раздражал. Смешные видосы с алкашами обожаю.
2: Так пойдем с ним. Как тебя напоить?
1: Я вел его 30 минут, 2 часа сюда. Да ну нафиг, блин. Про забор, обожаю.
3: Тапок заминирован, отойди.
1: Это всегда позитив. Больше юмора, это точно. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра услышимся в пятницу. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Хорошего дня, ждем в 7 утра.
3: Всем прекрасного продолжения этой недели. Пока!
0: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 3 часа, возможно, если диджей Фил не соизволит подъехать. Фил, доброе утро тебе, надеюсь, мы тебя разбудили. Друзья, ну что у нас из самого интересного по новостям и актуальное, конечно же, сегодня четверг, завтра пятница, что уже может греть душу. Планируем, что будем заказывать на обед с коллегами, обсуждаем, может быть, корпоратив у кого-то скоро. В общем, поднимаем себе настроение, а мы как Рекорд в этом посодействуем вам точно. Видеоигры теперь можно играть языком. Представляете, талантливые языководы, теперь вы сможете управлять курсором благодаря новому тачпаду, который крепится к небу специально, и вот люди могут, собственно, выполнять какие-то действия благодаря этому на компьютере, говорят, и к приставке можно как-то это все подкрутить, но стоимость 109 тысяч рублей, как будто бы очень дорого пока что, но технологии идут вперед, может быть, что-то и подешевле будет. Давайте игры обсудим, редко обсуждаем, во что вы любите играть. Играть. Что сейчас проходите? Я Red Dead Redemption 2 прошел. Вот второй раз за него сел, прошел. Замечательная игра. Не все секреты еще открыл. На плойке 5. Вы в какую играете? Напишите. Может быть, я каких-то крутых не знаю. Вы мне сейчас подскажете. Будем вместе играть. А пока расскажу о треках в этом часе. Карлита, Манхэттен.

Moon Rising Record Remake. Мотив в этом часе. А начнем с Хюгеля и трека Moving to the Sun. И вы слушаете

Как я уже говорил, я не люблю повторяться. Как я уже говорил, я не люблю повторяться.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО МФК ПСБ «Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышку заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции, сообщает в АТОР. В ассоциации не видят оснований для беспокойства у туристов, выбирающих отпуск на турецком направлении. В Совете Федерации предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах. Мошенники создают сети с названиями, похожими на официальные, чтобы украсть личные данные пользователей или перенаправить их на поддельные страницы авторизации. Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным СМИ, президент США считает главу ФИФА человеком с мировым авторитетом, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли тот в должности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 24 июля небольшой дождь, днем плюс 26. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика, короткая.

0: популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
1: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-80.

0: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин здесь с вами. Фил так и не подъехал. Напомню вам, и, кстати, сегодня отмечается День дачника. Возможно, там он тусуется, человек на даче. Сегодня можно обязательно прополоть все сорняки, что-то, может быть, посадить, что очень быстро вырастет. Ну и вообще как-то прибраться на даче, да, привести ее в порядок. Еще баню даже успеете выстроить. Еще только середина лета. Ну, чуть больше середины лета. Давайте напишем в чат мобильного приложения, как вы к дачам относитесь, есть она у вас или нет. Я прекрасно. Вот люблю дачи. Чужие дачи все люблю. Своей вот у меня нет. Люблю отдыхать на дачах друзей. И уезжать с утра, когда пока все еще спят. Чтобы не убираться там и самый вкусный шашлык вот этот забрать, пока он еще есть. Давайте про дачки поговорим. Пишите, я расскажу о треках в этом части. Тем более там Фишер будет. What a life! Арджи в этом часе! Morgan City, Beat is and Jumping. Don Diablo услышим. Go home with a stranger. Начинаем сейчас с Алю Фарбины трека Body Talk в рекорд-миксе. И вы слушаете.
1: Dance. Dance лето.
2: На рекорде. Лето.

0: Альмед и Альмед Дети 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
3: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
2: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
6: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
5: Что же делать? Где помыться?
6: Мы в холодный не хотим.
5: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
6: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
7: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не ожидает существенного влияния изменений на полеты в районе московского авиационного узла на российских пассажиров. Там пояснили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг России, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. Аномальная жара, которая сейчас наблюдается в некоторых европейских странах, может дойти до России, однако в ближайшие 5 дней этого не произойдет, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра. Она добавила, что скорость волн жары неизвестна, и какое-то время они могут держаться на месте. Гимн чемпионата мира 2026 от Шакиры стал мировым хитом. Песня «Day Day» возглавила сразу несколько крупнейших музыкальных чартов, включая Spotify, Apple Music и Billboard. Клип на YouTube уже собрал почти 500 000 просмотров и стал самым популярным видео года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды и предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 24 июля небольшой дождь, днем плюс 26. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первое танцевальное в эфире, я Никит Бурягин, спешу напомнить вам про трансмиссию, вы спрашивали тоже про нее, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается с новой постановкой, портал, три иностранных артиста, это Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки, когда же 16 октября Москва Викей Стадиум, поэтому собираемся, 7 ноября Санкт-Петербург Темпл оф Дир, можно на двух трансмиссиях отдохнуть, в октябре в Москве, в ноябре в Санкт-Петербурге, круто. Трансмиссия портал, внимание и важная информация. Успейте выгодно приобрести билет по акции «Ранние пташки». Она у нас действует на каждом, по-моему, мероприятии. И на сайте Радио Рекорд прямо сейчас она активна. Возрастное ограничение 18+. Переходите, забирайте. А к трекам в этом часть перейдем. Солова, обла.ком, Рекорд Микс. Джоэл Кори в этом часе. Уиспер. Тиесто легенда. Эвелин Рокстон, Вертиго. Это краткий спойлер того, что услышим в этом часе. Начинаем с трека Meet Me in the Dark в Рекорд Миксе. И не забывайте, что вы слушаете. Рекорд.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
4: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Джо Пеши представляет
7: 1 августа
6: культовый фестиваль музыки Sunset. В этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап. Топовый хедлайнер. Religion. Город Москва.
7: 1 августа.
6: Sunset. Бобровый лог. Пляжный комплекс Мираж.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Самое дорогое этим летом — не упустить его. Закат на воде. Снег друзей. Ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. Сапмастер. Подберем сап для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
1: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз может разрешить Греции продолжать перевозить российские СПГ. Как сообщила британская газета F-Times со ссылкой на источники, соглашение позволит компаниям продолжать транспортировку сжиженного природного газа в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью продления. В МИД Японии подтвердили планы отправки в Россию группы студентов. Япония считает важным поддержание гуманитарных обменов с Россией, несмотря на сложности в отношениях, отметили в ведомстве. Более 50 миллионов россиян посмотрели чемпионат мира 2026 в эфире и записи. Финал между Испанией и Аргентиной собрал у телевизоров почти 14,5 миллионов зрителей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Матч ТВ. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 24 июля небольшой дождь, днем плюс 26. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика, короткое замыкание, плохая сантехника,

0: бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
1: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнип 321-246-8000-56337-0+.
2: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Итай Гастро. Три музыкальных полюса: хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России: Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог, вершина К1. Начало в 17:00. Connect Итай Гастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Это первое танцевальное радио, и вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена. В ближайшие три часа я буду с вами. Ребят, я к вам со свежим рейтингом из мира интернет-трендов. Самым популярным мемом последних трех месяцев стал, как вы думаете, кто? Воздухан. Он обошел даже пухососы, мемы с Холландом, черемшу и многое другое. Ну а вот некоторые популярные фразы в рейтинг даже не попали. Видимо, интернет уже успел переключиться на новые приколы, ну или многие просто надоели. Ну а вы уже вывели топ-3 своих мема? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, если да. Самое интересное, что мемы живут, конечно, своей жизнью. Появляются вообще внезапно, из ниоткуда. Захватывают соцсети и наши умы, ну а потом становятся частью нашего с вами общего языка. В общем, я жду ваш топ-3 в чате Рекорда. Ну и, конечно, напишите, вы вообще знаете, что такое воздухан и справедливо ли он занял первое место. Ну а сейчас пришло время узнать, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Bauer, Calling Out For You. Еще один свежак от Divock, Slow Down. Совсем скоро здесь Offenbach, Miles Away. Чуть позже послушаем клевую работу от Final, To Corazon. Открою час Hugeland, Alternate, Moving to the Sun, at Record, Dan.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» — отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. В Кремле назвали санкции Евросоюза против мессенджера Макс абсурдными. Дмитрий Песков заявил, что такие меры демонстрируют недемократичный подход Европы. По его словам, несмотря на ограничения, Макс продолжит развиваться и работать. Госуслуги могут превратиться в социальную сеть. Власти обсуждают развитие портала до 2035 года. Среди идей – семейные чаты, сообщества и новостная лента. Решение пока не принято, но курс на создание единой цифровой экосистемы уже подтвержден. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. «Сапмастер». Подберем «Сап» для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
5: Джо Пеши представляет
6: 1 августа
5: культовый фестиваль музыки «Сансет» в этот раз пройдет в бассейне в Бобровом лагу. Плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер, «Религион», город Москва.
6: 1 августа
5: «Сансет», Бобровый лог, пляжный комплекс «Мираж».
7: Для лиц старше 18 лет.
1: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я буду с вами. Вот вам удивительные факты из мира кино. Все сейчас говорят о новой «Одиссее». Мы ее непременно ждем. Так вот, в титрах этого фильма от Кристофера Нолана в качестве сценариста указан Гомер. Человек, о котором до сих пор спорят историки. Существовал ли он на самом деле, а его произведениям уже около 2700 лет. Только представьте, ребят, никаких интервью, соцсетей, подкастов. Ну а имя автора до сих пор знают во всем мире. Ну а теперь о более приземленных вещах. В российский прокат фильм должен выйти 30 июля, и мы тогда сможем увидеть новую версию легендарного путешествия «Одиссея». Как думаете, почему одни истории забываются через годы, а другие живут тысячелетиями? Пишите мнение в чате рекорда, поговорим вот на такую тему. Как всегда, под лучшие танцевальные расскажу о треках в этом часе.
1: Новинка от Hugel, French Montana, Shine. Еще один свежак от Sam Feld, Keep On Rising. Послушаем клевую работу от Алиса, In Your Eyes. А чуть позже здесь Глеб Филипченков, Майорка. Открой час Аля Фабен, Body Talk, это рекорд, Dance, лето.
2: Dance, лето.
3: На рекорде.
2: Лето.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО МФК ПСБ «Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте harmony.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-050. Акция действует до ее отмены.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что Иран вскоре будет готов к мирной сделке. По его словам, сейчас Тегеран еще не готов к соглашению и постоянно пытается менять его условия, однако, как считает президент США, это изменится уже в ближайшее время. В Кремле заявили, что ситуация на топливном рынке России начала стабилизироваться. Дмитрий Песков отметил, что меры правительства уже дали свои итоги и во многих регионах стало легче. При этом, по его словам, рынок по-прежнему требует особого внимания и дальнейшего контроля. Российские операторы повысили стоимость мобильной связи более чем на 10%. Компания объясняет рост инфляции, расходами на развитие сети и обновлением инфраструктуры. Повышение в основном затронуло старые тарифы, а ситуации уже заинтересовались Федеральная антимонопольная служба. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 24 июля небольшой дождь, днем плюс 26. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северная Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Рекорд. Реклама.

0: Это «Радио Рекорд». Вы слушаете первую танцевальную Россию. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Ребят, говорят, любовь не купишь. Но соцсети в очередной раз решили поспорить с этой фразой. Иногда одно исследование вызывает столько обсуждений, что разговоров о нем хватает на несколько дней. Вот одна из таких новостей. По данным одного исследования, многие представители поколения Z, причем и мужчины, и девушки, стали чаще смотреть на отношения еще и с точки зрения финансовой стабильности. Авторы связывают это с непростой экономической ситуацией в мире, когда молодым людям все сложнее строить собственную карьеру и быстро выходить на желаемый уровень дохода. Так что они решают проблему вот таким способом. И любовь, и деньги, и вроде бы все хорошо. Ну, конечно, такие выводы вызывают немало вопросов, но обсуждают их сейчас очень активно. Ну а как считаете вы, что сегодня важнее для крепких отношений? Чувства или финансовая стабильность? Давайте честно, обещаю анонимно, пишите свои мысли в чат рекорда, я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут.
1: Новинка от Motive. Everybody's free.
0: Еще одна новая работа в эфире от Карлита, Софи Такер.
1: Дождемся горячий трек от Trap Mafia, House Mafia Style. А чуть позже здесь Альберт Брайт, Wild. Открой час, You've Meet Me in the Dark. Это рекорд. Dance лета. Рекорд.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Itai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Z, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Itai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
3: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
4: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
6: 0+.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
1: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 000 рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
8: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
9: 1 августа, 12:00.
8: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
9: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
8: Это будет феноменально!
10: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 17. Завтра в пятницу 24 июля небольшой дождь, днем плюс 26. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Рекорд. Реклама.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
8: 0+.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальных.

Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость про деньги. Богатство отнимает сон и аппетит, как выяснилось. Ну вот, миллионы могут лишить человека покоя, поэтому завидовать богатым вообще не стоит. Вы представляете? Вот спите плохо от того, что деньги эти надо куда-то положить, переложить, а какой там процент, а что капнуло, не капнуло и так далее. В общем, друзья, ну вот я не знаю даже, что ваш сон-то нарушает. Любовь нарушает? Может быть, тоже какие-то миллионы вам спать покоя не дают? Вообще, что вам сегодня снилось? Вот давайте друг с другом поделимся. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, что вам сегодня снилось. Буду честна, мне снился коллега. Какой именно, говорить не буду. Скорее всего, он меня слушает прямо сейчас. Считаю, что сам догадается. Все, пишите, буду читать непременно. Арджи в этом часе услышим и Resurrection.

0: Не пропустите! Радио Рейв «Колбасный цех». Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз может разрешить Греции продолжать перевозить российские СПГ. Как сообщила британская газета F-Times со ссылкой на источники, соглашение позволит компаниям продолжать транспортировку сжиженного природного газа в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью продления. В МИД Японии подтвердили планы отправки в Россию группы студентов. Япония считает важным поддержание гуманитарных обменов с Россией, несмотря на сложности в отношениях, отметили в ведомстве. Более 50 миллионов россиян посмотрели чемпионат мира 2026 в эфире и записи. Финал между Испанией и Аргентиной собрал у телевизоров почти 14,5 миллионов зрителей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Матч ТВ. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
8: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117. 78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
12: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
13: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.

0: обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Record.
1: Dance Radio. Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. А сегодня, друзья мои, оказывается, отмечается день дачника. Если вы дачник, я вас поздравляю. Если у вас есть дача, и вы выращиваете помидорки, хвастаетесь урожаем, боретесь с сорняками, я вас тоже поздравляю. Если у вас есть дача в Ленобласти, да пригласите уже меня кто-нибудь. Ну, ё-моё, сколько можно-то? Я хочу единение с природой, вот честное слово. Кстати, друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вы дачу используете вот для выращивания урожая, либо чисто для отдыха максимум. Там розы у вас произрастают, тусите компаниями и так далее. Как у вас? Пишите, почитаем. Салло в этом часе и облако.ком услышим. Вполне дачная песня, кстати. Еще Джоэл Кори и Whisper. И, конечно, Бауэре Calling Out For You. А еще Sony Padera и Think About Us. Прямо сейчас Али Фарбин и Body Talk, и все это рекорд Dance Лето.
2: Dance Лето!
0: На рекорде. Лето!

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не ожидает существенного влияния изменений на полеты в районе московского авиационного узла на российских пассажиров. Там пояснили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг России, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. Аномальная жара, которая сейчас наблюдается в некоторых европейских странах, может дойти до России, однако в ближайшие 5 дней этого не произойдет, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра. Она добавила, что скорость волн жары неизвестна, и какое-то время они могут держаться на месте. Гимн чемпионата мира 2026 от Шакиры стал мировым хитом. Песня «Day Day» возглавила сразу несколько крупнейших музыкальных чартов, включая Spotify, Apple Music и Billboard. Клип на YouTube уже собрал почти 500 000 просмотров и стал самым популярным видео года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
4: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
5: Только второй.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
15: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
16: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
17: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 101-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
15: Ssangyong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
17: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторрус».
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Тем

0: Рекорд.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость, конечно же, про красоту. Итак, пластический хирург назвал новый жуткий тренд. Оказывается, у девушек появился новый тренд на нос, как у грызуна. Вы представляете? Помните, да, одно время говорили, вот, губы как у уток, теперь видите ли нос, как у грызуна. Как это выглядит? Оказывается, это всего лишь вздернутый нос с загнутым кончиком. Об этом нам поведал хирург. Друзья, многие рассматривали носы разных мышей, там, хомячков. У них что, правда нос вздернутый? Я лично внимания не обращала. Вообще, хочу к вам с вопросом обратиться. Вот что из современных вот трендов, особенно во внешке, вам кажется раздражающим, либо наоборот привлекательным? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Вообще, сами-то себя тюнингуете? Тоже очень любопытно, кстати. Дивак в этом часе, Slow Down, услышим непременно. А еще, конечно, Тиесты, Don't Lose Your Head. Еще в этом часе Алеса и Destiny. Ну, непременно Holy Flame о красоте, тону. Прямо сейчас Эйфи, Meet Me in the Dark. И все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

You'll find out if you do.

0: Рекорд. Новости.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он добавил, что США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. В Кремле назвали санкции Евросоюза против мессенджера Макс абсурдными. Дмитрий Песков заявил, что такие меры демонстрируют недемократичный подход Европы. По его словам, несмотря на ограничения, Макс продолжит развиваться и работать. Госуслуги могут превратиться в социальную сеть. Власти обсуждают развитие портала до 2035 года. Среди идей – семейные чаты, сообщества и новостная лента. Решение пока не принято, но курс на создание единой цифровой экосистемы уже подтвержден. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия и супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Дэнс лето
0: на рекорде.
12: Лето.

0: Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сегодня диджей Фил сказал мне: готовься к завтра, Кристин, к завтрашнему дню. Но имеется в виду к некой встрече с ним. Пересечемся в процессе эфира. Да я и так уж готовлюсь, вот и к осени в том числе. Главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль «Трансмиссия», возвращается к нам с новой постановкой «Портал». Привет, Фил. Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Уотс и Рэм. Ну и, конечно, российские звезды транс-музыки, в том числе диджей Фил. 16 октября, Москва, VK Stadium. 7 ноября. Питер, Temple of Dear, трансмиссия, портал, наконец-то. И, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. А в этом часе у нас Сэм Фелт и Keep on Rising.

Ханна Болейн, Teardrop. И, конечно, Loud Luxury, Love You For Life. Раньше всех Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд Dance лета.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 000 рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
0: Рекорд.

В эфире главная танцевальная радиостанция страны. Это Радио Рекорд и шоу «Колбасный цех». Здесь мы раздаем новую энергию рейва. Меня зовут Диджей Балдин. Ближайший час мы проведем с вами вместе. Сегодня у нас будет летний...

московского времени. И здесь мы раздаем новую энергию рейва. Новая рейв-волна на всех частотах вещания «Радио Рекорд». Играем как новинки жанра, так и старые, добрые, бодрые, проверенные хиты. Погнали!

0: Колбасный цех.
1: Как я и обещал в самом начале выпуска, мы сегодня будем двигаться на летних минималистичных вибрациях. Немножко на спокойном, но все еще на бодром ритме. Это шоу «Колбасный цех» на рекорде. Диджей Балдин меня зовут. Я у микрофона и за вертушками. И на страже ваш

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
7: Колбасный цех. На рекорде.

0: Только музыка, только драйв, только цех.
1: Вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны. Каждый четверг в 9 вечера мы здесь раздаем новую энергию рейва. Меня зовут Диджей Балдин, и хочу напомнить вам о том, что каждую неделю в своем личном телеграм-канале я выкладываю треки из этого эфира по отдельности. Поэтому, если вам нравится эта музыка, заходите в мой телеграм-канал Диджей Балдин. Всех жду! Это «Колбасный цех» на рекорде.

Это были Скриллекс, Хамди и Джорд. Вы слушаете «Колбасный цех», меня зовут Диджей Балдин. Далее хочу вам представить трек от такого продюсера, как Чаки. Он, кстати, был участником фестиваля «Белое» в прошлом году. В этом году мы тоже все усиленно готовимся к «Белой», и там тоже будет два секретных зарубежных гостя. Ну а вся несекретная информация на radiorecord.ru.

0: We'd like to capture your minds right now.
1: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

городе Брест. Если вы, мало ли, живете там, обязательно приходите. Ну а вся остальная информация есть в моих соцсетях. DJ Baldin, ищите везде. В воскресенье мы ровно в 3 часа дня услышимся с вами в рамках шоу «Русский час». Ну а на сегодня все. Пока-пока.

президента, где мы позвали в гости одного нашего хорошего друга, известного артиста. В общем, я не буду сейчас о нем говорить, немножко поживите в интриге и все узнаете через 60 минут. Прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы, устраивать максимально мощный движ и делать плюс вайбик всеобщий, разумеется. Ну и, конечно же, друзья, превращать вашу домашнюю вечеринку в чуточку, а может быть даже не чуточку, рекордную посредством того самого саунда, той самой музыки, которая будет звучать в ближайшие 60 минут здесь на радиовечеринке Рекорд Пати. Погнали! Рекорд Пати!

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире российский продюсер с мировой известностью, участник топовых электронных событий Европы и Азии, резидент фестиваля «Трансмиссия» Александр Попов. В 11 вечера «Час резидента» на Рекорде.

Рекорд-пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук, друзья, добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки, чтобы впредь долго не искать. Также ищите интернет-поток Пати 24/7, тоже добавьте его в избранное, чтобы он был всегда под рукой. Ну и, конечно же, друзья, через полчасика буквально стартует здесь на Рекорде новое шоу, всего лишь второй эпизод «Час резидента». Поэтому предлагаю вам всем оставаться здесь в эфире Радио Рекорд и заценить то, что мы сделали для вас. Ну а прямо сейчас предлагаю продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество танцевального, музыкального контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Лаба и другие героев эфира. Там есть мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Лиз. Там есть, конечно же, шоу Виолетты Юшкиной Рекорд Пати, субботнее, финальное, четырехчасовое, огромное, итоговое. Еще много-много интересных персоналей и их радиошоу и подкастов вы найдете в телеграм-канале.

0: час резидента на рекорде.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, и это новое, да-да, все еще новое, ибо только второй эпизод шоу «Час резидента». Здесь мы приглашаем в гости наших друзей, известных российских диджеев и артистов. Они играют часовой сет, ну а я, в свою очередь, провожу с ними мини-интервьюшки, чтобы сильно не отвлекать их от игры. Здесь мы ценим их новый материал или уже зарекомендовавшие себя хиты. Ну и сегодня я позвал в гости очередную легенду, не побоюсь этого слова, основателя лейбла Interplay, резидента лейбла Armada, участника крупных мировых фестивалей, профессионала своего дела, нашего друга и резидента. Встречайте, друзья, Александр Попов. Саш, привет, рады видеть, слышать.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд.
1: Да, Саш, у меня подготовлена пара-тройка вопросов, чтобы, так сказать, не просто послушать твой микс сегодняшний, но еще и познакомить тебя еще ближе, хотя куда уж с нашими слушателями. Короче, расскажи, плиз, что для тебя важнее сегодня? Признание коллег, любовь публики или внутреннее ощущение, что ты сделал честную музыку?
2: Сегодня для меня важнее всего, наверное, желание продолжать делать свое любимое дело, создавать музыку, играть эту музыку для людей. Mm-hmm. Я занимаюсь этим больше 20 лет, и это, наверное, самое важное занятие для меня в жизни.
1: Ну да.
2: Поэтому я с удовольствием продолжаю это делать сам, совместно с большим количеством друзей, коллег, музыкантов по всему миру. Mm-hmm. И надеюсь, что буду делать это всю жизнь.
1: И мы тоже надеемся, что ты будешь делать это всю свою жизнь, как минимум сознательную, друзья. Прямо сейчас шоу «Час резидента» в эфире «Радио Рекорд». Александр Попов. Погнали!

0: Я еще парочку раз, ну, всего пару расскажу, что к чему, чтобы вы, так сказать, привыкли. Здесь мы приглашаем наших резидентов, друзей Радио Рекорд, больших артистов. Они, в свою очередь, играют часовой сет, и сегодня этим гостем оказался Александр Попов. Саш, вот скажи мне, пожалуйста, наступит ли момент, когда Александр Попов скажет: «Я больше не хочу быть диджеем», и что должно случиться, чтобы это произошло?
1: Я не думаю, что произойдет момент, когда я скажу, что больше не хочу быть диджеем. Эта профессия прекрасна тем, что в любом возрасте ты можешь играть музыку для людей. И, наверное, когда тебе уже за 70, это физически не так легко, но как среди рок-музыкантов,
0: ну, да, да,
1: есть диджеи возрастные, которые продолжают это делать со всей страстью и любовью. Я надеюсь, что я также смогу быть диджеем-долгожителем.
0: Ну да, мы тебе действительно желаем быть диджеем-долгожителем, как ты сам совершенно уместно заметил. Прямо сейчас шоу «Час резидента» продолжается. Это часовой сет нашего сегодняшнего гостя Александра Попова. Да, двигаемся дальше.

0: Это новое радиошоу «Час резидента», друзья. Каждый четверг в вечернем эфире мы ценим эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. Сегодняшний гость — создатель лейбла Interplay, резидент Армады, наш хороший друг Александр Попов. Саш, знаю, что ты пишешь музыку сам, не используя ИИ, также ты владелец-основатель лейбла Interplay, а значит, следишь за музыкальными трендами. Вот как ты относишься к тому, что электронная музыка становится все более алгоритмической, что ли? Ну, ибо треки часто пишутся под TikTok, Spotify и короткое внимание слушателя.
1: Мы все живем в мире социальных сетей, алгоритмов и...
0: Разумеется, да.
1: Потоки информации, потоки музыки ускоряются, укорачиваются форматы. Угу. Может быть, это как-то упрощает в целом, в том числе электронную музыку, но я верю, что настоящее творчество, оно все равно находится у слушателей, и стараюсь фокусироваться на креативной составляющей.
0: Да, спасибо, Саш. Креативный, легендарный. Прямо сейчас Александр Попов в эфире «Радио Рекорд» в рамках радиошоу «Час резидента». Еще несколько минут, друзья, его часовой сет специально для вас. Погнали!

0: в Максе и у меня в телеге Team Vox. Там же мы можем обсудить, выслушать ваше мнение. Ну или если вы еще и впечатлениями поделитесь, так сказать, обратной связью, будет вообще шик-модерн, да? Огромное спасибо хочу сказать нашему сегодняшнему гостю Александру Попову за часовой сет и мини-интервьюшку. Саш, приходи в гости чаще, ну и здоровья тебе и развития, как минимум, музыкального. Час резидента на сегодня офф-финале, так сказать, до следующего четверга. Ну а далее по расписанию. Так, четверг, а значит, в этой студии ждите красотку Леди Вакс, ее шоу In Beat with Rust. Ну а меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios amigos. Пока.
1: Час резидента.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс Студио. Рада приветствовать вас в эфире Первого танцевального радио России Рекорд. Сегодня для вас гостевой микс от Бонжу, нашего героя из Самары, резидента ENBITWE Trust. Готовьтесь к настоящему музыкальному путешествию. Начнем с брейкс, а закончим мощным драм-н-бейс. Не расслабляемся. Погнали!

Друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб Студио. С вами я, Леди Векс, как всегда. В ночь четверга на пятницу накручиваю бас, ломаю бит, и сегодня это делаю не я. Гостевой микс играет для вас Бонжо из Самары, резидент InBeat и Trust, раздает отличный брейк-бит, но пришло время ускориться. Поэтому переходим к следующему этапу. Drum & Bass от Бонжо. Пу!

0: В этом году куда планируете поехать?
1: Я поехала планировать.

0: благодарю всех тех, кто был со мной тут в последний час. Респект моему сегодняшнему гостю. Бонжо, все шикарно. Начали с брейкбита, закончили драм-н-бейсом. Все на стиле, все как надо. Трек-лист, как всегда, сразу после эфира вы найдете на ресурсах Радио Рекорд. Ну а также ищите меня, Lady Wax. Мой телеграм-канал Lady Wax, нижнее подчеркивание Originals. Ну и все остальные ресурсы набивайте Lady Wax. Следите за мною, пишите мне, я все читаю, возможно, слежу за вами. В общем, ровно через неделю я, Lady Wax, опять тут, в студии, в эфире первого танцевального России Рекорд. До встречи!
1: Это слишком весело.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.